Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на ДФМ.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ. В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Radio DFM. Radio DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за порывов западного ветра до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Intense.

0: разбудилники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка, дратути, дипланета. Если твоя главная утренняя зарядка – это поднять телефон с лица после сна, значит, сейчас прокачаем твою ой-ой-ой-ой батарейку в шоу «Разбудилники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Агбалао Мэри Околанджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, what's up? Looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Ну что, как тебе это прекрасное осеннее утро?
0: 7 градусня, имеешь в виду?
1: И градусы вообще даже пахнет осенью, как будто.
0: Да,
1: не понимаю, как так вышло, что в конце мая я снова надела осенние ботинки и накинула кожанку.
0: Я тоже,
1: что происходит?
0: Я в кожанку пришел.
1: Мы с тобой засинхронились.
0: Слушай, градус пошел на понижение. Когда это происходит, обычно что в народе делают?
1: Что?
0: Повышают? А, повышают градус, да. Ладно, чем поднимем-то? Мы же знаем.
1: Например, пробушкой.
0: Как, например, да. Или ямарком, или эндорфинным образом.
1: В общем, да, у нас есть способы, лазейки.
0: Все у нас есть в арсенале, так что не переживайте, если настроение есть, если проснуться в столице. А то страна-то большая, то есть она огромная, и где-то сейчас наверняка уже лето идет.
1: Ну, весна в Москве, во всяком случае, сломалась, но наши соцсети работают. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, где живешь и кого хочешь этим утром разбудить.
0: А, кстати, а где вы в нашем мессенджере? Вот, подключайтесь, жду, вижу, молодцы, пишите, заказывайте пробушку и... Кажется, дырет уже, да, можно, да? Отлично. То есть по пунктикам зайди, посмотри, выбирай, что больше нра. А запоминай, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Через одну песню вернемся.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, приветики! Я брат от другой мамы, Диджей Саймон Черный Перец.
1: Первые заявки на пробушку на сегодня будут озвучены. Группа ВКонтакте под последним постом вижу. А ты? Откуда возьмешь?
2: Я в мессенджере. Вот в личку сейчас написал Роман. Доброго утра, разбудильники. Разбудите меня и моего напарника Артема. С трех утра на ногах. Прикинь, глаза не открываются. Самара на связи. Катя. Твои земляки не спят.
1: Мои земляки меня, я не знаю, как опередили. Сильно в 3 утра уже на ногах. Ну давайте, ребята, ловите пробушку.
2: Да, теперь уже новый трек на ходу пишется. Самара never sleeps. Let's go.

0: go.
1: Идем дальше. Yeah. Я Лаура из Ижевска. Передаю привет моему городу. Прошу разбудить семью. Маму Катю, папу Виктора, сестру Сашу и братика Максима. Желаю всем хорошего дня. Это Лаура была.
0: Окей. Ну что ж, будем Лауру? Окей. Let's go, Лаура.

0: в мессенджере. Разбудите мою дочку Арину. Алина пишет, чтобы разбудили Арину. Вау, как дома они не путают. Так, едем в детский сад, а она губы дует. Вечером закажем пиццу. Не расстраивайся. У них, кстати, сейчас каникулы, но кто-то в детский сад еще идет. То есть, поэтому, ну что ж, не дуй губки, все будет нормально.
1: Я Ксюня из Краснодара. Следующее сообщение. Каждое утро едем в школу, слушаем вас. Разбудите, пожалуйста, моих родных, Илью, Дашу и нашу любимую маму. Хорошего вам дня.
0: Окей. Ну что ж, что у меня для них есть? Смотри, что-то горяченькое. Let's go. 1, 2, and 3.

0: Это как Crazy Frog, что ли, получается?
1: Что-то вроде того. Ну что, у нас впереди игра. Если хочешь забрать фирменный мерч от Radio DFM и просто хорошо провести время, звони 8495-956-1012.
0: Кэт, я только проснулся. Можешь еще разок?
1: 8495-956-1012.
0: Вот, на бирже, это то, что мы любим. Ну что же, это шоу «Разбудилники». Включи!

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ ищут игрока. Хочешь забрать фирменный мерч от Радио ДФМ? Тогда звони уже сейчас. 8-495-956-101-2. 8-495-956-101-2.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Сабири-бам, сабири-бам, сабири-бо. Ну что ж, это шоу
4: «Разбудильники».
3: Ну, в эфире самарская добудительница Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Ну что ж, взрослый человек ржет... Нет, ребенок ржет около 300 раз.
4: Вау.
3: А взрослый человек за день, 15, это вообще чересчур.
4: И еще так просто улыбнется, а не ржет.
3: Да, так что мы как это сказать?
4: Статистику?
3: Эту статистику хотим поправить, mm-hmm. так что это антистресс-шоу «Разбудильники», а прямо сейчас узнаем, кто повысит эту статистику.
4: Это Марсель из Нижнекамска. Марсель, привет!
5: Привет.
3: Марсел, Нижнекамск, welcome!
4: Рады себя слышать.
5: Привет, черный
3: перец!
4: Слушай, какой сезон, какое время года в Нижнекамске? Вот в Москве осень.
5: У нас также все от вас приходит. То есть сначала у вас, у нас также аналогично. Сначала жара стояла, теперь вообще осень пришла.
4: Я на прошлой неделе, ребята, открыла пляжный сезон. Что происходит вообще?
3: Осень,
4: да, чисто такие песни. Мне кажется, это большая проблема для всех нас. Марсель, а может, у тебя есть какие-то личные проблемки? Небольшие, над которыми мы будем готовы посмеяться.
3: Да, кроме холода, конечно.
5: Кроме холода есть, да, вот. С работой связаны, работаю на работе по 12 дней, график, 2 дня отдыхаем, плат месяц 12 дней, но просто бывает, что с 6 утра до 11 до 12 ночи, вот в чем проблема.
3: Ничего
5: не
3: себе.
4: Ты робот, Марсель?
5: Ну, думаю, что нет.
3: Ну, в наше время есть ощущение, что ты искусственный интеллект. Реально.
5: Потихоньку в него превращайся.
3: Обалдеть, бро, но будь здоров.
4: Не знаю даже, удастся ли нам посмеяться над твоим графиком, но мы попробуем
5: попробовать можно.
3: У меня сейчас есть желание приехать в Нижнекамск и человеку помочь вообще реально. То есть можешь подменять на пару 4-3 часов.
4: Помнишь, как в советском фильме «Не учи меня жить, а лучше помоги материально».
3: Окей.
4: Ладно, Марсель, что будет происходить дальше? После кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться над этой ситуацией. Смеешься все время, пока играет музыка. Ну, когда остановиться, сам поймешь и сверим состояние. Стало ли полегче? Угу.
5: Договорились.
3: Ну что ж, внимание. Начинается смеянс. Не сеанс, а смеянс. Смехотерапия. Возможные побочные эффекты: улыбка до ушей и странные звуки из носа. Марсел, давай, рыжи!
4: Накипело.
3: Успех заразный, да?
5: Здорово, блин.
3: Красавчик, браво.
4: О, Марсель, это было звонко. Вау. Ярко.
3: Начальника отпустите Максима домой.
4: Марсель.
3: Марсель.
4: Тогда Марселя оставляйте, некого Максима отпустить. Марсель, тебя мы поздравляем с тем, что ты побеждаешь в игре «Смехотерапия» и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Дружище, у тебя целых 8 секунд на привет.
5: Всем привет, Катя вам особенно, Саймон, русский перец, себя тоже, вас люблю, вас обожаю. Привет всей России, хорошего дня и всем хорошего настроения.
4: Нижнекамск, включи тусовку.
3: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: будильники на Радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему коза и козел – это одно животное, но разного пола, а оса и осел – совершенно разные?
1: Реклама на
3: DFM. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Ауа-ауа, yes, яу, hello, ди вселенная. Здесь позитив добывают из мемов, как нефть. Это шоу «Разбудильники». В студии мема-магистр Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, прогнозы с ароматом, все будет чики-пуки.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты отдел на работе.
2: Оу, а что у овнов?
3: У овнов?
2: Они так говорят, да?
3: У овнов.
2: А, у овнов, да?
3: Отдел продаж.
2: Окей.
3: Сегодня вы человек, который может продать снег зимой и идею в 8 утра.
2: Снег зимой. Мне нравится. Тилцы.
3: Бухгалтерия. День, когда вы грамотно распоряжаетесь финансами. Спойлер, дебет с кредитом сойдутся.
2: Дебетовались, кредитовались, теперь еще и ипотеку взялись, еще готово. Так, близнецы.
3: Пиар-отдел. Сегодня вы гуру коммуникации. 100 звонков, 3 интервью и 1 пост срочно выложить.
2: Раки.
3: HR. День, когда все пытаются вам понравиться. Читайте людей внимательнее, как читают резюме.
2: Львы.
3: Руководство. День принятия важных решений. Звезды советуют не бояться ответственности. Вы справитесь.
2: Окей, где вы?
3: Отдел аналитики. Сегодня вы графики, цифры, отчет на 24 страницах. Если есть хаос, то вы его аккуратно сортируете по полочкам.
2: 24 страницы, и никто не прочитал. Так, VC.
3: Маркетинг. Презентации, идеи и обсуждения. День, когда работа в удовольствие.
2: Оу, yeah, скорпионы.
3: Служба безопасности. Вы знаете все про всех. А кто владеет информацией, к тому подлизываются.
2: Да, прогиб зачтен. Так, стрельцы.
3: Отдел развития. Курсы повышения квалификации, кулинарные уроки или английский за неделю. Сегодня вы освоите все.
2: Да, респект всем, кто в этом отделе у нас сидят. Вообще, да, ребята работают. Нет, все работают, обязательно, все работают, да. А так, козероги.
3: Юридический отдел. Неважно, что вы сегодня говорите, главное, уверенно и с ссылками на пунктики.
2: Угу. Все, что будете делать, пропускаете через них. Красавцы. Так, водолей.
3: IT-отдел. Сегодня вы спасаете всех тех, кто куда-то нажал и все сломалось. А еще смотрите на коллег так, будто они забыли перезагрузиться.
2: Да, и пришли, и все заработало само. Испугались, что это сисадмины пришли. Так, остаются кто? Рыбы, да?
3: Окей. Креативный отдел. Сегодня вы предлагаете идеи, которые сначала никто не понимает, а потом говорят «гениально».
2: То есть теперь есть вакансия «креативщик». Окей. Это все, да? Мой минус заберем.
3: Не сегодня.
2: А, 12 июня, окей. Поехали дальше. А запомни, это мемоскоп. Все, разбудильники на радио DFM. Теперь можно поехать дальше.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.

0: маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.

0: Gotta get that salute, D-факультет. Здесь мозг получает зарядку раньше телефона. Это мозгопрокачалово шоу
1: «Разбудилники».
0: В студии ходячая энциклопедия рандомных фактов Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
0: Сейчас Катин хламник, где узнали, что осьминог такой жадный, что от природы получил целых 3 сердца.
1: Это правда. Продолжаю делиться с вами рандомными фактами, которые зачем-то хранятся в моей голове. И прежде чем перейти к следующему, небольшая предыстория. Этот факт я узнала в классе во втором, наверное.
0: Ого.
1: Это был один из первых моих докладов, которые я делала вообще в школе.
0: Во втором классе уже докладывала?
1: Да. Ну, не я обедничала, а докладывала, да, учителю. И тогда мне досталось, ну, это был окружающий мир, насколько я помню, предмет. Я писала про пауков. И как узнала, что у них 8 глаз, это был шок на всю жизнь.
0: Вау.
1: Зачем? Куда им столько? И так я всегда боялась их за счет 8 лап. А тут еще и 8 глаз.
0: Да, большой брат за тобой следит, да? 8 глаз.
1: Да, но говорят, так как бы это компенсирует отсутствие шеи и позволяет получить круговой обзор паучку. Главные глаза у него передние, отвечают за четкое цветное изображение. А вот второстепенные боковые глаза дают большой обзор, угол обзора. Это прям 360.
0: Надо. Даже, обалдеть. Mm-hmm. Вот арахнида какая.
1: Именно так их и обставил. Это шоу «Разбудилники». Саймон и Катя.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: О да, красота, лепота. Ladies and gentlemen, дамы и господа.
2: Рэп.

0: в эфире!
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за порывов западного ветра до 4 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца мая.
7: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый «Вентуро» по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
8: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
9: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Акция действует до конца месяца.
11: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
14: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: разбудильники на радио DFM.
1: Чик-чик-чик-чик, бум! Приветище, динародище! Пробуждаемся, не пытаемся надеть один носок на две ноги ради экономии времени и включаем тусовку под шоу «Разбудильники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Да, Диджей Саймон, черный перец, твой брат от другой мамы.
2: Сай, у меня к тебе вопрос. Я все равно просыпаюсь рано-рано утром, и есть вот эта вот необходимость сырое яичко выпить для того, чтобы связки заработали. А у тебя всегда какой-то голос просто, ну...
1: А, сразу сибириба, да?
2: Сразу сибириба. Да, в чем дело? Что ты делаешь? А,
1: пока еду в машине, просто...
2: Распиваешься?
1: Сибириба делаю, да. Так, ну, так, такой... Мигри-мигри-мигри-мигри-мигри-мигри-мигри-мигри-мигри-мигри-мигри-мигри. Лабада-бада-да, лабада-дабада, лабада-дабада, лабада-дабада, лабада-дабада, лабада-дабада, лабада-дабада.
2: Все, теперь поняла твой секретик. А я-то просто сижу в такси и молчу. Вот в чем секрет.
1: Не, водитель не поймет,
2: как. Моих неразработанных голосовых связок по утрам.
1: Прикинь, вы едете в тишине, и вдруг лабара-дабара-лабара-дабара, он так посмотрит.
2: В шоке парень будет.
1: Все нормально на втором этаже?
2: Да нет, он сразу спросит, вы что, на радио работаете? Связки разрабатываете, артикуляцию. Если нужно, ребята, бесплатные уроки по артикуляции в эфире радио ДФМ. Саймон преподаст. В скором будущем будет возможность.
1: Слушай, а ты попробуй как-нибудь так с таксистом.
2: Просто едешь и внезапно начинаешь скороговорки какие-то болтать.
1: Да, и поснимай.
2: Реакция, да? Это вообще, ну, как формат контента, да, для соцсетей. Почему нет? Накинул идею. В целом, дальше как раз мне не понадобится артикуляция.
1: Артикуляция.
2: Понадобится она тебе, потому что впереди игра «Крокодил».
1: Ой-ой-ой.
2: Да, чуть-чуть подробности мы расскажем чуть позже, а пока принимаем заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, из какого ты города и кого будем будить.
1: А если у тебя в кармане или под рукой есть наш мессенджер, загляни, пиши, заказывай друга по-хорошему, заказывай близких тебе людей в виде поздравления с Дере короче. И мы одну песню послушаем, обещаем, мы вернемся. Как кто там возвращается постоянно?
2: Кто?
1: Карлсон возвращается.
2: Карлсон?
1: Да, нет?
2: Да, он улетел, но обещал вернуться.
1: А, вот, так и мы, да. We'll be back.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Уи, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Ну что, мы готовы реализовывать заказы на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом «Вижу». Ваши имена, города и просьбы, кого нужно разбудить.
2: Реализовывать. Подумаешь, сейчас проект, да? Надо реализовывать.
1: Ну а что? Масштабно подхожу к вопросу.
2: А я сейчас нахожусь в нашем мессенджере, где пишет Женя. Доброе утро, любимые наши разбудильники. Разбудите нас с мужем и весь наш город Ростов-на-Дону. Я просто хотел увидеть, добавит ли она или она то, что у них тепло.
1: В Ростове-на-Дону? Да. Не стала хвастаться, понимаешь?
2: А где-то сейчас тепло вообще в мире?
1: Думаю, что, к сожалению, да, кому-то повезло больше, чем нам.
2: Ладно, а так, ну что же, встречаем, конечно, осень в столице.

0: Вот еще по теме. С приветом из осеннего Питера. Пишет нам Алла. Доброе утро. Разбудильники. Я сегодня поднялась раньше обычного времени, а разбудиться не смогла. Разбудите, пожалуйста.
1: Разбудиться. Появился глагол.
0: Глагол.
1: Разбудиться. Это как саморазбуждение, да?
0: Ну, как сама. Мы тут помогаем.
1: Ну, работаем, конечно. Пашем, да. Ну что ж, от души, от всего сердца, черного перца. Как зовут еще раз?
0: Алла.
1: Алла, включи тусовку.

0: Работаем дальше. Елена пишет у нас в мессенджере. Разбудите моего сыночка, Андрея. Как бука выглядит?
1: Как бука?
0: Да. Я такого выражения
1: не слышал. Ну, такой бука-бяка.
0: А, нет? Да?
1: Ну ладно, я тебе потом расскажу.
0: А, бука — это разве не дерево, да?
1: Нет.
0: А, окей.
1: Нам пишет Катерина, авиадиспетчер из Тюмени, вместе со своими коллегами слушают нас после ночной смены, передают привет, управляют воздушным движением. А Сашка Занков кайфует от вас и передает пламенный привет. А, так как мы не спали всю ночь, разбудите всех своих слушателей.
0: Это диспетчер, что ли?
1: Да.
0: Круто.
1: Авиа.
0: Вау, ну это, я, кстати, никогда не встречал диспетчера. Вот, но сделай связь, пообщаемся. Окей, поехали.
1: Давай.

0: познакомимся с диспетчером.
1: Авиа.
0: Авиа, да. Ни разу у меня среди знакомых нет. Ну что ж, Кать, играем скоро, да?
1: Да, играем в игру «Крокодил». Напомню, что будет происходить. Сай будет объяснять мне слова, которые будете присылать вы. Сделать это можно в группе ВКонтакте под последним постом. Там оставляй рандомные слова в любом количестве. А также пиши в мессенджеры, в личку в том числе. В течение минуты, вот как раз Сай будет пытаться объяснить мне эти слова, не используя однокоренные. На чьем слове прозвучит гонг, тому отдадим приз. Фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Да, вали. Сколько слов влезет, столько и вали. Ну что ж, скоро будет громко и даже с небольшим напряжением. Так что я в предвкушении, ждем ваши сообщения. Кать, ты забыла, как шоу называется? Помнишь?
1: Припоминаю.
0: Разбудилки! Конечно!

0: всем параметрам.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: ОК представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
2: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОК. 18+.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Welcome back and right now.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Уи! Yes, yes, yes, яу, коничива, ауди, тисовка. Если утром ты разговариваешь только с кофемашиной, знай, мы кофемашина для ушей. Это кофе, заменяющие шоу «Разбудилники». Здесь пол кофемашины Катя Бодрова.
4: Вторая половинка той самой машины, диджей Саймон.
3: Сейчас игра «Крокодил» без жестов, а только мышцы во рту.
4: И спасибо всем тем, кто уже прислал в личку наших мессенджеров, а также в группу ВКонтакте под последним постом. Рандомные слова. Причем, чем больше слов, тем больше шансов на победу. Именно их Сай будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. И на чем слове прозвучит гонг, кто-то победил, тому отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Обалдеть, столько слов уже прислали, у меня шок. Как тебе это все объяснить?
4: Ну давай, у нас одна минута, начинаем?
3: Но у нас миссия, сколько слов за минуту? 20?
4: Я не помню, наш рекорд с тобой.
3: 10 с половиной.
4: И что-то такое. Попробуем себя.
3: Окей.
4: Что, превзойти?
3: Буду читать имена звука и так и наш мессенджер. Так, любовь.
4: И голуби.
3: В рифмы обычно говорят любовь.
4: Любовь, морковь.
3: Морковь, слово, да. Лакомство летное, холодное.
4: Мороженое.
3: Правильно. Ушастое русское животное.
4: Заяц.
3: Кино о нем...
4: Чебурашка?
3: Чебурашка, конечно. Господи, это ягода?
4: Малинка?
3: Нет, другая.
4: Клубника?
3: Правильно. Геометрическая фигура очень длинная, еле-еле выговариваешь.
4: Прямоугольник?
3: Еще посложнее.
4: Длинная?
3: Геометрическая фигура из математики, то есть вообще, то есть...
4: Да ё-моё.
3: Полный пипец, вообще сказать.
4: Параллелепипед?
3: Правильно. Лакомство, фрукт новогодний. Самый...
4: А мандарин?
3: Да! Это как бы... Как лучше объяснить? Дырка. Мучное, но с диркой.
4: Бублик.
3: Бублик, конечно! Да!
4: Просто блестяще, Сай, я считаю.
3: У меня лоб потный, я не могу обалдеть.
4: Так я люблю эту игру. Я на расслабоне просто сижу, пытаюсь отгадывать слова у Саймона. 100 потов сходят с него. Мозг кипит.
3: Кипит. Видишь, как слово «пипец» сегодня помог.
4: Навел меня на мысль о параллелепипеде.
3: Параллелепипец вообще.
4: Параллелепипец. Случился в игре «Крокодил». Ну, ты умничка. Неплохо, я считаю, мы справились с заданием. Что?
3: Это будет даже не хуже пробушки. Я реально проснулся.
4: Спасибо, ребят, всем, кто прислал свои слова. На чем слове-то мы остановились и кто забирает приз?
3: Это был Евгений Бублик.
4: Евгений, твой Бублик.
3: Евгений Царев, да.
4: Победил сегодня. И отдаем тебе, кроме Бублика, фирменный мерч от

0: будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Катя – это Екатерина, а батя – не е... Ой.
1: Реклама на
3: DFM. Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации. На ваш вкус.
5: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
9: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
10: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
11: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
12: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Сейчас будильники на радио DFM.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
3: О, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Невозможно представить его без диджейского пульта. Постоянно что-то придумывает, постоянно что-то миксует, создает диджейские миксы. И микстура Саймона в этой рубрике Сай презентует либо новинки, иногда самые горячие, а мы за них потом голосуем, либо сеты, посвященные отдельным артистам и даже отдельным праздникам. Что сегодня?
3: О, сегодня я замутил горячий добудительный микс в стиле drum and bass. Yeah. Жанр, который родился в начале 90-х, до сих пор фигачит и колбасит танцполе по всему миру. Drum and bass, как мы поняли, не устал и никуда не собирается уходить. Так что включи тусовку под мой drum and bass микс. Let's get it on! Так, вот таким образом начнем.
0: DJ Simon.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник. И скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в

0: А7.ру.
1: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Да, этот диджей периодически устраивает техно-вечеринку в нашем эфире, рассказывает, какие техно-новинки вышли, какими гаджетами стоит обзавестись. Что на этот раз, Сай?
2: Да, техно, как поняли, это уже не направление музыки, да?
1: Так, технология.
2: Смотри. Да, сегодня будет такая шайтан-приблюда под названием «Мини-стиралка для носков и белья с двумя барабанами».
1: Я представила маленькую стиральную машину.
2: Ой, слушай.
1: Мини-версия.
2: Знаешь, даже я должен тебе это фото вообще показать как-нибудь. Вообще, эта штука очень интересная. Это шайтан-приблюда в виде мини-стиралки.

0: руки может стирать и сушить сразу два комплекта вещей, то есть одновременно получается.
1: Mm-hmm.
0: Есть функция очистки паром, можно попарить носки. То есть, да, удобно разделить черные, белые и цветные вещи. И, наконец-то, стирать его носки и ее нижнее белье раздельно.
1: А, раздельно, я думала, ну что?
0: Вот у многих людей вообще кто он закидывает свои носки в последнюю очередь, и она стирает все, а потом смотрит, как он же закинул свои носки вместе с моими точными. Да, я сейчас попробую тебе показать, как это выглядит.
1: Как это выглядит, интересно, да. Что такое карманная стиральная машина? Карманный вентилятор, мы знаем, как выглядит.
0: Да.
1: Это, кстати, тоже забавное изобретение. Но вот стиралка.
0: С двумя барабанами еще, прикинь вообще.
1: Что, тебя там не грузится?
0: О, догрузился.
1: Тебя замедлили.
0: Как это выглядит? Модная штука.
1: Вот визуально я не понимаю, насколько это сантиметров.
0: Тебе надо длину или еще раз ширину?
1: Скажи, сколько сантиметров твоя стиральная машина?
0: Скажу так.
1: Это имеет значение.
0: Это как мой пульт. Диджейский, да. То есть поуже. Тебе устраивает такое?
1: Ну, подходит.
0: Подходит,
1: нам это подходит.
0: Но главное, что понимаешь, это небольшое. То есть ты не будешь думать, где это разместить в квартире, да, если места не так уж много. И два барабана. То есть стиралка по барабану.
1: Да, интересно. Тебе, конечно, нужна эта штука. Ты как любитель глажки, у тебя даже носки будут поглажены.
0: Попаренные.

0: Трек прогноз на DFM.
1: Оу-да! Сибири-бам-бам-бам-бам-пау! Let's go!
2: Рэп-прогноз.
1: Уже не важно, какая погода, важнее, какое сейчас время года. По всей стране

0: будильники в эфире.
1: Реклама на Дифа. Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радио DFM. В Москве 9 часов. Саймон, Катя, DFM. Разбудилники на радио DFM. Бум, шакалака. Подъем, подъем, ди команда. Надеюсь, с Бадуна ты не пытался надеть штаны через голову. Молодец, патент на Нобелевскую премию выпишу завтра. А ты сегодня слушай шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон. Уже полгода, как человек переехал, а его узнают, и все говорят, а где? Вот мы вас там не слышим, где-то там.
0: Да уж.
1: Что за вчерашняя история? Мыл тачку, тебя узнали?
0: Не говори. Заехал на мойку, помылся, сел, чтобы уехать, и мне тут дверь держит друзья, ДПСники. Привет, Перес! А ты где? Я говорю, погоди, я уже переехал, я сейчас на радио DFM.
1: Ага.
0: А то мы там включаем, а тебя не слышно. Я там уже как полгода, меня там уже нету.
1: Я так, надеюсь, кстати, интересно, в машинах ДПС есть радиоприемник?
0: Конечно, они же узнали,
1: вот.
0: Слушают.
1: Я надеюсь,
0: уже.
1: Ты присел, настроил правильную частоту.
0: Конечно.
1: И теперь ребята точно с нами.
0: Конечно, так что, Саша, вот, за души, вот, теперь слушай, надеюсь, сейчас слушаешь. Вот, реально, вообще, вот, пообщались, у меня сначала был шок, может, я нарушил правила.
1: Это да,
0: заезжай в мойку, я смотрю, а потом, знакомые лица.
1: Можно выдохнуть.
0: Да, да. Ну, кстати, все четко, вообще, ну, приятно, что, люди отзываются хорошо в целом. Мы же еще молодое шоу. Вот, и теперь нас стало на 2 ДПСника больше.
1: Плюсуемся. Да, это тот самый Саймон. Он и я, Катя Бодрова, ждем ваши заявки на пробушку. Все там же. Группа ВКонтакте под последним постом. Пиши, как тебя зовут, где живешь. Только для того, чтобы мы устроили пробушку. Либо тебе, либо кому-то из близких людей.
0: А если живешь у нас в мессенджере, тоже заказывай близких тебе людей по-хорошему. Дере, короче, поздравляем. По пунктикам пройдешь, там меню вообще вкусненькое. Выбирай, что больше тебе нра. А через одну песню, как Карлсон обещает, улетим, но...
1: Вернемся.
0: Оу, oh, yeah, это шоу
1: «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец.
1: Ну что, мы готовы максимально громко включить музыку, чтобы разбудить тебя этим утром. Заявки на пробушку получены. Группа ВКонтакте под последним постом. Здесь буду озвучивать я.
2: А я глубоко как бы копнулся. Я сейчас нахожусь в мессенджере. Пишет Аня. Доброе утречко, Катя и Сай. Разбудите нас, меня, Аню, моего брата Мишу и мою маму Олю. Ну, семейная мы шоу, да? Да. Пожалуйста, мы едем в пробке и очень сонные. Город Красногорск.
1: Поблизости, кстати. Да летит пробушка.
2: Ну да, рукой и ногой подать, да? Как говорится, да? Окей. Ну что ж, Красногорск, включи тусовку.

0: Дальше прошу разбудить весь город Обь Новосибирской области. Мою любимую жену Анюту, дочерей Настюшу и Викторию. У нас, кстати, сейчас плюс 24, практически лето.
1: Ух ты!
0: Хвастается Витя.
1: Город как называется?
0: Обь.
1: Обь.
0: Ну, как река Обь, только город.
1: Обь.
0: Обь.
1: Обь.
0: Ну, почти, Сай.
1: У меня мягкого знака нет во рту.
0: В твоем алфавите мягкого знака не существует.
1: Да, у меня такой опции, кстати, к сожалению, нету, знаешь, в комплектации. Ну что ж, поехали. Город Обь. Включи тусовку.

0: что ж, продолжаем читать ваши комменты. У нас в мессенджере пишет Диана. Ну что же, что она писала-то? Моему коллеге Михаилу из маркетинга срочно нужна пробушка. Вот о чем и речь. А у нас сегодня защита проекта. Взбодрись, Миша. Санкт-Петербург на связи.
1: Какая ответственная миссия. Все оттуда же, из Санкт-Петербурга, пишет Сережа. Доброе утро, разбудите меня, пожалуйста. Еле встал и еду работать. Почему, интересуется Сергей, у взрослых нет каникул?
0: О, да.
1: Это называется отпуск. Сильно меньше, конечно, чем каникулы.
0: Называется жиза, как говорится, да? Ну что ж, я проснулся и уже устал. А поехали, какой город?
1: Санкт-Петербург.
0: О, родной город. Let's go!

0: criança, não?
1: Yeah.
0: Let's go! Let's go! Bounce! Come on! Simbidibab, simbidibab, simbidibab, simbidibab, simbidibab! Ла-ла! Ну что ж, Кат, скоро играем, да, кажется?
2: Да, для этого нужно напомнить вам, друзья, телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звоните, есть фирменный мерч от Radio DFM.
0: Это шоу
2: «Разбудилки».
0: Дорогой, дорогая, включи
2: тусовку.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: будильники на радио ДФМ. На паре.
1: На паре. На паре.
2: Эй, всем привет-ище! Это служба срочного соединения всего того, что должно быть вместе под названием шоу «Разбудильники». В студии соединятор и сваха Катя Бодрова.
3: Коннектор диджей Саймон.
2: Сейчас в игре на паре будем соединять пары, как зарядку в розетку, быстро и без шансов на отказа.
3: Играть с нами будет Карина из Пятигорска. Карина, привет.
4: И здравствуйте,
3: Саймон Кач. Высоко-высоко в горах сидит Карина, звонит в московскую студию Радио ДФМ и хочет, если мы правильно понимаем, выиграть фирменный мерч от Радио ДФМ. Все верно?
4: Обязательно, да.
2: Ну, как я уже сказал, без шанса на отказ. На отказ?
3: Не знаю.
2: Без шанса на отказ, да.
3: У тебя есть пара?
4: Да, замужем я.
3: О, как зовут?
4: Марут.
3: Марут.
2: Марут. Вау, какое имя красивое.
3: Его зовут Марут.
2: На-на-на-на-на. Это ты уже трек выпускаешь, слушай.
3: Да я таких треков, знаешь, за день могу сотню выпустить. Смотри, простые правила, Карина. Мы тебе говорим Марут, а ты говоришь?
4: Карина.
3: Да, молодец, потому что вы Мара.
2: Да, Марина Карут.
3: Дальше мы будем объявлять себе личности известных, каких-то персонажей, тоже немалоизвестных, иногда просто предметы. И твоя задача всему и каждому найти пару. Когда не знаешь, просто кричи дальше. А найти всего нужно 5 пар. Готова?
4: Да.
2: Так, уточняю, Марина или Карина зовут?
3: Карина.
2: А, Карина, окей. Начинаем. Карина. Карлсон.
4: Еще раз.
2: Карлсон.
4: Малыш, варенье.
2: Малыш, браво. Один правильный ответ.
3: А Маша?
4: Это медведь.
2: Правильно.
3: Медведь.
2: Второй ответ правильный есть. Тарзан.
4: Тарзан. Если не из мультика, то пусть будет Наташа Королева.
3: А мы имели в виду именно его.
2: Это сейчас скажет Тарзан.
3: Жасмин.
4: Кто у нее был? Господи, Аладдин.
2: Скажи рис и все. Есть жасминовый рис же.
3: Жасминовый рис?
2: Да, есть.
3: Жасминовый чай, может быть.
2: И чай тоже есть, и рис есть. Так, это у нас четвертый ответ правильный. Еще один ответ, и ты уже забираешь мерч. Алеша Попович.
4: Я не знаю, меч у него был.
3: Можно засчитать за пару. А еще у него была прекрасная...
4: Любава.
3: Да.
4: Любава.
2: Любава. А то она сказала мерч. У него мерч или...
4: Меч.
2: А.
3: У него мерч. Не, на самом деле мерч теперь у Карины. Это 100%. Она побеждает в игре на паре. Мы тебя с этим поздравляем, Кариночка.
2: Теперь привет передай. Я не знаю, кому будешь передавать. Карлсону, Тарзану или кому?
4: Мужу. Передаю привет мужу, Маруту. Чтобы все у тебя было хорошо. Люблю тебя. Люблю тебя, родной.
3: Пятигорск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Слава Вячеслав, то почему Клава не Вячеклав?
1: Реклама на
3: ДФМ. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
7: 31 мая, дворец спорта, Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+.
8: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: И наш соведущий, который, в отличие от нас, никогда не хочет спать, это искусственный интеллект. Рубрика «Нейрогрув» и дальше музыка, созданная с помощью ИИ на все случаи жизни.
2: Да, есть ИА, а у нас ИИ, ДИИ. Ну что ж, сегодня будет небольшой урок из мира хаоса, ну, хаос-музыковедения. Хаос – это стиль электронной танцевальной музыки, который появился в 80-х годах в Чикаго. Главная фишка – ровный ритм. Тыш-тыш-тыш-тыш. То есть 4 удара в такте, под которые удобно танцевать. А прямо сейчас с помощью нашего ИИ трека познакомим тебя с разными поджанрами хаос музыки. Ready? Steady? Go! Let's go! Давай я напомню, вот какой припев, чтобы вы сильно не удивились. Припев у нас будет «Унц-унц-унц, подъезд стал как Ибица». Лифт качает басом, не хочет остановиться. Унц-унц-унц, соседи просят еще. Хаос врубил, и утро стало горячо.
1: Это чисто мой подъезд.
2: Yeah. Let's go, теперь слушаем.

0: Сашкас, что зацепил из этого унца?
1: Мне понравился урок хаоса видения. Вот бы у меня в школе был такой. Была бы пятерка, я думаю. Мне понравилось French House. Ты знаешь, я большая поклонница. Давай напомним, кто в этом жанре играет. Daft Punk, например.
0: Daft Punk, David Guetta, то есть французский хаос. То есть с элементом диско. Вот это и есть French House.
1: Future House, вот это для меня новенькое что-то. Да, будущий хаос.
0: Вот если прямой перевод. А так, это смесь глубоких басов из Deep House и структуры вообще электронной музыки, но там это как бы вид deep house, если коротко.
1: А хорошо, slap house тоже новенькое.
0: Это то, что все, что делает практически Imanbek. Да, то есть ощущение, как будто вот слэп, как будто есть такой мотив игры на гитаре. Слэп, как будто том том то том том у а та та ти ти ти ти ти ни о. Вот этот, помнишь?
1: Получается, я люблю слэп хаус.
0: Да, это вот такое, да.
1: И лоу-фай, это я недавно стала поклонницей этого жанра хауса. Ну, ты как опытный человек. Объясни попроще, что это. Лоу-фай.
0: Лоу-фай хаус — это как бы намеренно грязное, то есть зашумленное звучание, имитирующее запись на старые кассеты. То есть это лоу-фай хаус. Все в этом стиле.
1: Это очень красиво.
0: Так что сегодня небольшой хаусоведение.
1: Ликбез.
0: Да. Так что спасибо за внимание. Слушайте хорошую музыку. И самое главное, слушайте разбудильники на радио. D-A-W-A-W-A-F-M.
1: Это приятный хаос.
0: Спасибо за внимание. Это шоу «Разбудил Вики». Саймон и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019081908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе.

0: ИОО «Осемикент». Более подробная информация на сайте осем.ру.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
9: «Лента».
10: А дальше тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И, конечно, не у каждого далеко есть контактный номер Саймона. Но это не важно. Главное, что у него есть твой номер. И в любой момент он готов позвонить тебе и разыграть. Это рубрика «Пранки Саймона». Сай звонит обычно в различные конторы, пытается еще куда-то устроиться на работу, за что всегда получает. И что? Пранкует.
4: Да, пранкуем, да. Хочу напомнить, что на всякий случай, если ты услышишь голос человека, разговаривающий на сломанном русском языке, не торопись его посылать далеко и надолго, а то окажешься в прямой эфир.
3: Прояви терпение.
4: Да. Ну что же, когда я узнал, что многие люди в колл-центрах улыбаются во время разговора, даже если клиент их не видит, я решил туда реально устроиться работать.
3: Я работала в колл-центре.
4: А, и ты улыбалась? Так, да?
3: Здравствуйте. Конечно.
4: Вообще, да. Но слушай, улыбка у меня есть, а вот квалификация не факт.
3: Слушай.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Хочу работать оператором колл-центр.
5: Очень хорошо. Как ваше имя и фамилия?
4: Меня зовут Агбалао Мерио Куланджа Бест Угидингби Укингбиби Младший.
5: А нет сокращенного имени никакого?
4: А как вы будете сокращать? Агбалао Мерио Куланджа?
5: Ладно, все, я думаю, этого достаточно. Спасибо. Скажите, а какое у вас образование?
4: У меня наивысшее образование.
5: Гражданство африканское?
4: Да, и гражданство РФ.
5: А вы вообще кто? С какой страны?
4: Я приехал из Нигерии.
5: А как вы здесь оказались? Вы здесь учились?
4: Да, я здесь учились. У меня отличная дикция. Смотрите, вот. Кар украл...
5: Что за акцент у вас? Я вас с трудом понимаю, хотя я напрягаю слух. А люди, которые будут звонить, они же будут надеяться на легкость.
4: Нет, честно, я просто волнуюсь на самом деле. Тараговорки я обычно нормально говорю. Понимаете? А так, у меня есть техника, я буду медленно разговаривать.
5: Мне кажется, вам самому нужен переводчик, чтобы понимать, что вам люди говорят.
4: А вы не переживайте. Я лучше понимаю, чем разговариваю. И лучше пишу, чем понимаю. А как вас звать?
5: Татьяна.
4: Татьяна! Видите, я все понимаю, что вы говорите.
5: Да издевайтесь надо мной. Вы серьезно собираетесь работать в колл-центре? Надо отлично разговаривать. Хорошая дикция, произношение.
4: У меня нормальное произношение. Работаю сейчас на складе. Там ребзя, все меня понимают.
5: Ну, давайте попробуем. Вот я буду говорить, а вы будете за мной повторять.
4: Давайте, хорошо.
5: Жили-были три японца.
4: Жили-были... повторите, пожалуйста.
5: А какие-нибудь пословицы, какие поговорки вы знаете, вот, кроме Карла, украл кораллы? Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
4: Саша по шоссе и сосала... Что сосала еще раз?
5: Может быть, вам не в колл-центр, а просто...
4: Ну, помогите осуществить давнюю мечту, пожалуйста.
5: Вы умеете матом ругаться?
4: О, еще как. Это первый меня учили, когда я приехал.
5: Тогда, может быть, вам дворником пойти работать?
4: Нет, дворником я уже работать. Да нет, вы чего, Марина? Татьяна, извините.
5: Вы вот даже мое имя не запомнили, хотя вы хотите устроиться ко мне на работу. Вы свою девушку тоже чужим именем называете?
4: Да нет, Маргарита. Татьяна, да нет, не так.
5: Давайте вы пришлете нам свое резюме, обязательно с фотографией. А потом мы тогда уже с вами поговорим.
4: Хорошо, зиба-зиба. Меня зовут Саймон, я ведущий шоу «Разбудилники» на радио ДФМ.
5: Ну, тогда приходите, это меняет дело. Я думаю, даже без резюме обойдемся.
4: А, теперь все меняется?
5: Конечно, конечно, такой человек.

0: Прогноз на DFM.
1: О, красота, лепота. Ladies and gentlemen, дамы и господа, стебериба.
2: Рэп.

0: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
1: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРН ИП 320-352-52-0-335-51.
2: Автовладельцы вас, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4». На 4. Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
3: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Ну что, слышали новость? В мессенджере Макс появились яркие стикеры с нами, с ведущими на радио DFM шоу «Разбудильники». Поэтому заходите в Макс на аккаунт радио DFM, находите пост со стикерами, добавляй себе стикер-пак и по ссылке в посте, и делись с близкими людьми. А к этой минуте пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит наш стикер-пак...
2: Да, найдете все на месте. Ну что ж, я твой брат от другой мамы, Диджи Саймон. Черный перец, Акбала, Мэри Окуланджа. Ты народ, если ты уже на ногах, респект и уважуха. Если еще лежишь, ладно, лежи, лежи. Пусть сегодня все складывается как идеальная раскладушка. А так в соцсетях я Диджи МС Саймон латинскими буквами. Обнял, поцеловал. Муа! Лоблю, не могу!
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

Незаметно к нам подобралась, я бы даже сказал, подкралась среда, и от этого вдвойне как-то приятнее, потому что с наступлением этого дня недели мы уже начинаем ощущать приближение выходных. Ну, я не могу сказать, что прям хорошо ощущаем на все 100%, но на процентов 20, почему бы и нет, можно заявить и такое. С вами уже я, Тимур Белов, здесь на Radio DFM. Всем, кто выбрал именно сегодня включить тусовку, от меня отдельный привет, вы сделали правильный выбор, проведем еще один рабочий день вместе, под самые лучшие треки, разумеется, без них никуда, поэтому за настрой буду отвечать я, а вы уж там постарайтесь ответить за все остальное. И я уверен, что у вас получится. Кстати, в ближайшие минуты готов для вас запустить позитивных ребят. Маркан Кремот и DNC, Hands Up, Али Фабен, Body Talk. Эти ребята уже готовы включить тусовку. Я надеюсь, вы тоже. Давайте, сделаем это вместе.

0: Те, кто всегда готов получать, а еще лучше, если получать самый лучший аромат в подарок. Вот у меня для вас новость, которая вас тоже слегка так удивит. Ну, понятное дело, что в мире парфюмерии вам тоже, я думаю, что это хорошо известно, чего только не происходит. Но тут нас все-таки решили прям погрузить в детство. Выпустили духи с ароматом советских мультиков. Ну, я уверен, что у вас реакция будет такая же, как у меня. Это как? Разве так можно было? Оказалось, что можно. 10 ароматов по мотивам культовых произведений. И, внимание, аромат Карлсон пахнет плюшками. Фрекенбок – малиной, Винни-Пух – липой, а Простоквашино – утренней росой. Слушайте, а ведь все это можно перемешать и одновременно пахнуть и Карлсоном, и Фрекенбоком, и Винни-Пухом, и Простоквашино. Вот пусть потом в прохожие или на работе там коллеги попробуют догадаться, кто ты сегодня. Мне бы еще хотелось в эту коллекцию добавить крокодила Гену и Чебурашку. О, кстати, и туда же. Старуха Шпакляк с крыской Лариской. Вот интересно, у последних какая там пирамида аромата будет, а? Старухи Шпакляк и крыски Лариски. Нужно подумать, доработать.
1: Реклама на Диво. Вау, смотри, какая коляска.
2: Гляди, красивая коляска.
3: Мам, хочу братика, чтоб катать такую коляску.
2: Девушка, а где вы купили такую коляску?
1: Конечно, в коляске топ. Там самые классные бренды. Анекс, Тутис, Раан, Карелла, Индиго и другие. На любой бюджет.
4: Ну все, топ-топ в коляске топ. На Новгородскую 2А. Правый цоколь.
2: В люксе?
1: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

вопрос, знаете, гараж адресовать. Ты кто такой, давай, до свидания. Я как-то не могу осмелиться это сделать. А вот пригласить вас в игрушку по таким же названиям. Ты кто такой? Я, в принципе, прямо сейчас это и делаю. Звоните 8495-956-1012. Можете загадать свою профессию, рассказать, кем вы работаете.

0: 925-6-10-12. Набирайте. Ты кто такой? Давай, до свидания. Впереди.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Вот, кстати, если вы боитесь, например, засыпать в одиночестве, то есть хороший лайфхак. Просто смотрите фильм ужасов ночью, вот, и вам будет казаться, что вы не одни. Все.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама. On DFM. 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: ему насуточно рот.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорогие.

0: Невского, дом 185, ОГРН 102-230-15-98-549, категория 6+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала Москва. 15+. Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что...

0: Игра под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания». Ваша задача угадать, с кем работает участник, которому я буду задавать наводящие вопросы. И как только закончатся мои вопросы, успейте отправить свой вариант в Макс на номер +7 965 115 5 115. 965 115 5 115. В течение 5 секунд нужно это сделать после определенного сигнала. Рассматриваются сообщения, которые отправлены только в этот промежуток. Ну, собственно, это правило. А теперь давайте знакомиться с участником. Я приветствую Владислава из Москвы. Владислав, привет. Здравствуй.
1: Всем привет, привет, привет.
0: Какой-то бодренький, какой-то веселый. Что у тебя случилось сегодня на работе? Праздник, что ли, какой-то?
1: Нет, я еще только еду на работу.
0: А, только едешь. Поэтому пока веселый. Ну ладно, пока ты едешь, давай пообщаемся. Вопросики у меня есть. Так, Владислав, у тебя рабочий сегодня день, я так понимаю, да?
1: Да.
0: Ты прям едешь на работу, да? Точно, не обманул. Хорошо. А если я приеду к тебе на работу вместе с тобой, какие предметы я смогу увидеть?
1: Ну, рабочий стол, например, разные инструменты.
0: У тебя есть свое рабочее место? Может, кабинет?

0: Да.
1: Прям
0: да,
1: кабинет конечно. Отдельный?
0: Отдельная комната, отдельный стол даже есть.
1: А большую часть времени приходится сидеть или находиться в движении?
0: В движении.
1: Сколько часов длится твой рабочий день?
0: Ну, всяко по-разному, но в основном от 8 до 10 часов.
1: А ты помогаешь своей работой людям?
0: Да, да.
1: А вот люди, которым ты помогаешь или оказываешь услуги, платят тебе деньги?
0: Да, в основном. Да. Только так.
1: А твоя зарплата зависит от количества клиентов?
0: Да.
1: Работа связана с торговлей, оказанием услуг? С чем?
0: С оказанием услуг.
1: Ты заглядываешь людям в рот?
0: Нет.
1: То есть ты не стоматолог? Все, время закончилось. Были, конечно, у меня другие уточняющие вопросы, но что-то как-то не уложились мы. Я с самого начала почему-то подумал, что стоматолог, когда ты сказал инструменты, и все. Ладно. Номер для ваших сообщений 965-115-51-15. Прямо сейчас в Максе отправляйте свои варианты, кем работает у нас Владислав из Москвы. Варианты принимаются. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Время закончилось. Пишут дальнобойщик, тату-мастер, сантехник, такие варианты, архитектор, водитель-экспедитор. Ну, есть такой вариант, просто водитель. Уролог, такой врач. Владислав, ты молчишь? Я так понимаю, никто не угадал. Или угадали?
0: Не-а!
1: Сказал он. И поэтому можно понять, что Владислав сегодня у нас там одержал победу. Дорогой Владислав из Москвы, все в ожидании, даже кто отправил, что ты работаешь токарем, юристом, архитектором, сантехником, тату-мастером, они все-таки хотят услышать от тебя твой вариант ответа. Кем ты трудишься, чем занимаешься, чем зарабатываешь на жизнь?
0: Автомеханик. Машины ремонтируем, людям помогаем, чтобы всегда были в движении.
1: Вы посмотрите, все совпало, инструменты есть, своя комната у тебя есть.
0: Да, кабинет с компьютером.
1: Ничего, а компьютер тебе для чего? Чтобы там всю какую-то аналитику проводить? Диагностика?
0: Запчасти заказывать и тому подобное.
1: Ну, короче, великий человек. Если у вас сломалась машина в Москве, вы знаете, к кому нужно обращаться. Владислав уж точно поможет. Влад, я тебя поздравляю с победой, ты большой молодец. Честно ответил на все вопросы и честно одержал победу и получаешь подарочки. Подарки есть. Вот сейчас я смотрю и дарю тебе наш фирменный красивый плед Радио ДФМ, который тебе точно пригодится предстоящим летом. Поздравляю.
0: Спасибо.
1: Давай, легкого рабочего дня.

0: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете Радио ДФМ. Ну, слушайте, дорогие друзья, между прочим, сегодня отмечаются такие праздники, на которые сложно не обратить внимание. Я вот посмотрел и решил для себя, что стоит действительно отметить. День смелых решений, что-нибудь обязательно нужно решить. Поэтому давайте там решайтесь. Всероссийский день библиотек, это уже вы сами решаете, как вам там отметить. Можно с книжкой в руках, можно без, или сделать вид, что вы что-то читаете. А еще день защиты от солнца. Но это только в том случае, если в вашем городе сегодня жара, солнечная и, скажем так, плюс 30 или может даже больше, вот тогда можно отпраздновать, тогда вам однозначно повезло. А вот у кого сегодня прохладно, свежо, дождливо, будем давайте разгонять тучи с помощью музыки. Тем более отличные треки у нас ожидаются впереди. Алан Уокер, Крис Паркер и также Алан Рокстон. Вертиго прямо сейчас здесь на Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: 21 Pilots очень сильно удивятся, если сказать этим ребятам, что из велосипеда можно сделать самую настоящую музыкальную машину. Что? Да? Есть такие люди, креативные люди на нашей планете, которые и до велика с музыкой добрались наконец-то. Французский музыкант по имени Джоуп, именно так его зовут, превратил обычный велик в музыкальную машину. В свой байк молодой человек встроил струны, синтезатор, а в качестве звуков он использует буквально все. Там и звонок, и вращение колес, и щелчки механизмов, и даже спицы, на которых он играет смычком. Я не могу вам описать, как все это выглядит, потому что придется потратить очень много времени, но вот послушать, как звучит велосипед, как звучит эта самая музыкальная машина, мы можем. Готовы? Вот такой вот микс. Как вам? Сам Джоуп сказал, что это такой необычный микс уличного шума, куда он добавил электроники и немного живой музыки. Еще и своего голоса. Вот интересно, что у Джоуба зазвучит следующим? У такого креативного парня. Может, ролики? Или для ска? Для серфа? Ваши предположения?
1: Реклама на Дифа. Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
5: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-50-2-335-51.
6: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

возможности прекрасные отправить свое музыкальное предложение. 965-115-5-115. Все принимается в Максе. Пишите, какой трек сегодня хотите послушать. А? Давайте, подумайте.

Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

в наш Макс 965-115-5-115 в рубрику под названием «Ом-Ом Рандом». И, собственно, чем музыкальное желание будет исполнено буквально через несколько секунд. Так, успейте отправить, кстати, свое. Время у вас еще есть. Ну а пока все внимание на тех, кто уже это сделал. Несса Барретт, «Died on the Inside». Такая музыкальная заявка. Дуа Липа, «Худини». «Елка», «Проще», «Просит Алексей». «Алок» и «Софи Такер», «It Don't Matter». «Эмини Мариана», «Монста». «Майя Мишель», «Малиновый закат». Это заявка от Зили. «Рустам», «Доктор Албан». Трек под названием «It's My Life». Но кому же повезет именно сегодня? Сейчас узнаем буквально через несколько секунд. Я уже перед собой вижу эту музыкальную заявку. Девушка Оксана написала нам следующее. Отправила она такую просьбу. Поставьте, пожалуйста, Дуа Липу, «Худини». Трек именно под таким названием. Дуа Липа. Кстати, давно ее не заказывали у нас тут в рандомайзере. И вот сегодня как-то вот Оксана вспомнила про Дуу. И рандомайзер решил определиться. Почему бы и нет, собственно, да? Музыкальная заявка найдена. Я с большим удовольствием ее исполняю. Дуа Липа, «Худини».

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за порывов западного ветра до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, компенсации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси. Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Первое место DFM Top 30, Эбен и работа под названием Hello. Да, в прошлую субботу парень смог переместиться с третьего на первое место и тем самым опередил абсолютно всех. Ну, первое место в DFM Top 30 это действительно достойно. Вот только сможет ли удержаться он? Это вопрос. Ну, вы его можете всячески поддержать, помочь ему в этом деле. Заходите на dfm.ru или в нашем фирменном мобильном приложении. Можете в разделе DFM Top 30 проголосовать за свой любимый трек. Поддержать, так сказать. Большой палец вверх. Проголосуйте, не поленитесь.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.
9: Потом.

0: они спасаются от жары, вот такие вот известные люди. И, пожалуйста, кондиционер тут можно не предлагать. Многие, кстати, выбирают вариант чуть поближе к воде, кто-то переключается на еду. И, кстати, сейчас становится популярным, набирает обороты летний салат с клубникой и, внимание, помидорами. На первый взгляд может показаться, что это какое-то непонятное сочетание продуктов, и давайте я вам расскажу, как все это готовить. Я сам еще не пробовал, но я почитал рецепт. Нарезаем спелую клубнику, помидоры, сыр, потом это все кидаем в тарелку, все эти ингредиенты, украшаем микрозеленью и сбрызгиваем соком лимона, а затем заправляем оливковым маслом. И следующий шаг. Все. Нету следующего шага. Все готово. Перекус, как говорится, на, подан. Ну, те, кто его уже успел попробовать, говорят, что очень хорошо освежает, вкус необычный. Ну, я так понимаю, что, слушайте, после такой вот новости про этот салат, который сейчас набирает обороты, да, в этом сезоне можно будет миксовать и вот с этим, пожалуйста, понимаете, блюдом. Вот только осталось дождаться, когда упадет ценник на клубнику.
1: Реклама на DFM. Весенние акции от Стройландии. С 1 апреля по 30 июня. Кухня Абрау со столешницей 1 метр по цене 8990 рублей. Кухня Берген со столешницей 2 метра по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
2: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: приближается. Поэтому звоните +7 495 956 1012. Сделайте как можно быстрее, опередите абсолютно всех. И вполне возможно, именно у вас это сегодня получится. Желаю вам удачи.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
2: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
3: Наша традиция уже.
2: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
3: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубежом. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим +3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже +6 бонусов за литр.
13: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Организация «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
16: Совершайте покупку.

0: lu.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: 6 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы «Авьянка», «Холли Флейм», «Прохор Шаляпин», «Милана Стар» и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
2: Up the next.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что

0: Радио ДФМ, и ко мне присоединяется Сережа из Воронежа. Человек дозвонился, дозвонился первым. Причем, Сережа, привет, доброго дня. Желаю тебе здравствуй.
1: Здравствуйте. И вам хорошего дня.
0: Как у тебя продолжается эта рабочая неделя? Среда, маленькая пятница, как-никак. Хотелось бы поинтересоваться, как самочувствие, как там настроение рабочее, нет?
1: Да, все хорошо. Погода нас сегодня радует, пока без дождика. Но вдруг, может, и пойдет.
0: Но, может быть, и пойдет. Поэтому зонт, дождевик.
1: К сожалению, забыл дождь, поэтому надеюсь, что не пойдет.
0: Ну хорошо, ты на авто?
1: Нет.
0: Нет?
1: Ну маршрут, тогда... На маршруточке.
0: Я так понимаю, 11-й маршрут пешочком. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Хорошо. Ну, будем надеяться, что под дождь все-таки не попадешь. Как-никак, он еще пока еще не летний, да. Сережа, квиз начинается для тебя прямо сейчас. Ровно одна минута. Вопросы, ты на них ответ, а потом почитаем количество правильных ответов. Ты готов?
1: Да.
0: Ну, в таком случае, я тебе желаю удачи и внимания. Твои 60 секунд начинаются уже в этот момент. Первый вопрос. Сегодня отмечается День защиты от солнца. Как называется крем из трех букв, который мы обычно наносим на кожу, чтобы защитить ее от ультрафиолетовых лучей?
1: SPF,
0: на самом деле.
1: SPF, да.
0: Да. Какой день недели в английском языке назван в честь звезды по имени Солнце? Как он называется?
1: Воскресенье.
0: Воскресенье, Sunday, да, принимается. В Санкт-Петербурге сегодня празднуют День города. Как звали императора, который основал этот город в 1703 году?
1: Петр Первый.
0: Действительно, как называется река в центре северной столицы, которая разделяет город на две части? Да, верно. Всемирный день выдры 27 мая. Послушай, какие звуки издает это животное и попробуй повторить. Я тебе засчитаю за это 1 балл. Внимание, сюда. Сережа. Очень хорошая выдержка получилась.

0: День рождения отмечает телеведущий Джейми Оливер. А кем он является вдобавок к этому? Автогонщиком или поваром?
1: Повар.
0: Да, верно. 96 лет назад была запатентована прозрачная липкая лента, которая оканчивается...
1: Скотч,
0: да. Вопросы школьной программы. Чему равна сумма углов треугольника в евклидовой геометрии?
1: Давайте следующий. 180, наверное.
0: 180, и это правильный ответ! Да! Мы это сделали, Сережа! Да, давно мы не добирались до этого седьмого вопроса, и, по-моему, у нас практически все правильные ответы. Вот SPF я тебе не могу засчитать, потому что ты сказал SPS, а это неправильный ответ. Санда и воскресенье засчитано, Петр Первый засчитан, Нева засчитана, выдра. Получилась самая лучшая выдра, мне кажется, на свете в твоем исполнении.
1: Вначале не понял, что животное, поэтому прослушал.
0: Джейми Оливер тоже засчитано, и скотч в том числе, и восьмой вопрос. Нет, у тебя получается 7 правильных ответов из 8. Возможных. Это очень хороший показатель. Ты опередил и Владимира, который принимал участие в понедельник, и Кирилла, который принимал участие во вторник. Короче, ты сейчас впереди планеты всей, можно сказать. Сережа, очень хороший результат. Молодец.
1: Спасибо, но можно было и лучше.
0: Да ладно, очень хорошо. За такой результат я тебе дарю наш фирменный мерч Радио DFM. Это фирменный плед. Я тебя поздравляю с этим.
1: Спасибо большое.
0: Ну и давай, чтобы взбодрить как можно лучше свой родной город Воронеж и всю страну, как можно громче на счет 3 слово «квиз» в твоем исполнении. 1, 2, 3, Сережа.
1: Квиз, квиз, квиз!

0: Taylor и также Nile Rodgers на Radio FM Thrill of the Night. С вами последние несколько часов был я, Тимур Белов. Прощаюсь до завтра. Обязательно вернусь. Всем желаю хорошего продолжения рабочего дня. А далее встречайте Артема Скоробогатова. Радио ДФМ, включи тусовку.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца мая.
7: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
8: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
9: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-00-335-51.
10: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Ванный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
5: Радио ДФМ.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
2: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что...

0: В люксе?
1: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Если жевать жвачку целый час, вы потратите около 15 калорий. Кстати, тоже неплохо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Знаете, вот так вот по чуть-чуть где-нибудь да наберется. Там говорят, кстати, калории исчезают, и когда ты в ванной лежишь.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: То есть так вот в ванной полежал, жвачку пожевал уже. И как-то полегче жить.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
0: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу «Сибрис Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+. ОККО представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
8: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
2: Up the next.
0: А дальше тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

Intense.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
1: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Ванный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
1: Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
2: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
4: Категория 16+.
5: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4×4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
9: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+.
10: О, Северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
1: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
0: И разбудят не только вас, но и...
2: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
1: Собаку будешь?
2: Да, буду.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу «Сибрис Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Квартира.

0: по-прежнему круглосуточно рвут.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка». Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная

0: Медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Ди-Ньюс. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 6 тысяч школьников приняли участие в последних звонках в Вологде. Движение по улице Можайского в районе ремонта путепровода ограничат в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Порядка 6 тысяч школьников приняли участие в последних звонках в Вологде. Накануне последний звонок прозвучал для выпускников 9 и 11 классов из 38 школ города. Одно из торжественных мероприятий под названием «Единство поколений. Наша симфония успеха» состоялось на базе школы номер 15. Мероприятие посетил глава Вологды Сергей Жестянников. Он выступил с напутственным словом для учеников. Впереди выпускников ждут экзамены. ЕГЭ и ОГЭ для вологжан начнутся 1 и 2 июня с истории, литературы, химии и математики. Выпускные вечера для школьников состоятся 27 июня. Движение по улице Можайского в районе ремонта путепровода ограничат в Вологде. Часть работ по капитальному ремонту путепровода в створе улицы Текстильщиков пройдет над проезжей частью. В связи с этим было принято решение ограничить движение транспорта на время проведения ремонта. В целях безопасности с 28 мая по 1 сентября движение по улице Можайского будет ограничено в районе дома номер 90. Перекрытый участок автомобилисты могут объехать по смежным улицам. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл позапрошлый лидер. Galaxy. Это Kungs City of Lost London.
0: Второе место.
2: Серебро в прошлый раз досталось Offenbach, Miles Away.
0: Первое место.
2: А вот топ-1 на прошлой семидневке стал трек Hollow. Это Ebon.

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: ОККО представляет.
9: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
10: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
11: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
12: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
17: Up the next.
18: А дальше тусовка.
17: On DFM.
18: Потому что...

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Не плачь! Мама с папой купили коляску, кроватку, автокресло. В магазине «Коляски ТОП». Потрясающий выбор моделей от бюджетных до премиум-класса. «Коляски ТОП». Новгородская 2А.
4: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская 2А.
5: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Приминина, дом 4.
6: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Всем привет, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Знаете, говорят, что радиоведущих берут на работу за красивый голос, а не ум. Поэтому прямо сейчас я скажу что-то умное. Как Вассерман или Вассерман, честно, я даже не знаю. Честно, вот не знаю, что сказать. Безумно какое-то интересное и умное. Я оставлю это для знатоков. Лучше я поставлю классную музыку. Друзья, слушайте радио DFM и получаете эндорфин, который так не хватает многим.

0: Друзья, теперь самое время поиграть. Звоните на номер +7 495 956 101 2. Играйте с Борисом Всемогущим. Победителя ждет наш фирменный меч от Д'Артаньяна. Стоп. Ошибка по Фрейду. Наш фирменный мерч от Радио ДФМ. Звоните, дозванивайтесь. +7 495 956 101 2. Прямо сейчас это все по-настоящему. Это не мафия. Это Радио ДФМ. Последний раз напоминаю. +7 495 956 101 2. Прямо сейчас звоните и играйте со мной.
1: Реклама на ДФМ. Весенние акции от Стройландии. Только с 18 по 31 мая в наших садовых центрах плодовые кустарники по цене от 499 рублей. Плодовые деревья по цене от 699 рублей. А ассортимент сортов просто огромен. Подробности акции в магазинах Стройландия. Для дома и больше.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
6: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62. А прямо сейчас ДФМ Вологда и пиццерия «Добра пицца» разыграет пиццу. Пиши в наши мессенджеры «Хочу пиццу» на номер +7 921 252 1032. Стань третьим, и пицца твоя.
1: Реклама спонсора.
7: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добра пицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте добрапицца.ру. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранно ИП 320-352-500-033-551.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Ну что, друзья, время поиграть. До нас дозвонилась прекрасная Наталья. Наталья из Москвы сидит дома, кайфует со своим прекрасным ребенком. Наташ, привет, привет.
1: Здравствуйте.
0: Как твое настроение? Расскажи мне, как твои дела?
1: Сегодня прекрасно, несмотря даже на такую погоду.
0: Да, погода у нас отвратительная, но у нас есть классное настроение. Сколько лет твоему прекрасному сыну и как его зовут?
1: 8 лет, зовут его Данила.
0: Потрясающе, это мое самое любимое имя, как и сам... Да, помнишь, такой фильм у нас был классный «Брат 2» Данила Багров? Мне кажется, его... Ты не из-за этого называла его так?
1: Да, именно.
0: Скажи, как... знаешь, что теперь мне очень интересно? Он любит волшебство.
1: Очень любит волшебство.
0: Так, давай теперь представим ситуацию. Ты подруга Гарри Поттера, ему нужна твоя помощь. Он забыл все заклинания, Гарри Поттер хочет сразиться с налоговой, а заклинания вообще не помнит. Теперь тебе нужно за 30 секунд придумать 10 коротких заклинаний. Сможешь?
1: Господи, 10?
0: Да, за 30 секунд 10 любых коротких заклинаний. Погнали! Первое, что приходит на ум. 10 коротких любых заклинаний.
1: А для чего заклинания? Для налоговой?
0: Против налоговой, конечно. Первое, что приходит на ум. Погнали!
1: Давайте попробуем.
0: Давай, 3, 2, 1. Быстрее, поехали. Наталья, быстрее.
1: Да-да-да-да-да-да-да.
0: Это первое заклинание, да-да-да, второе.
1: Изыди.
0: Изыди, хорошо, налоговая изыди. Третье, давай, быстрее.
1: Боже упаси.
0: Четвертое, пятое. Давай-давай.
1: Уберегите от наголовиков.
0: Ага, шестое.
1: Заговор на веревку.
0: Угу, они точно уйдут. Восьмое.
1: Молитва на свечу.
0: А девятое.
1: Низкий поклон.
0: Так, и десятое, последнее. Давай, Наташ,
1: благодарю.
0: Быстрее. Самое классное заклинание. Наташ, Данила может спать спокойно, потому что его сонные счета, реквизиты в полной безопасности. У него есть ты, которая защищает его. Вообще все, что может защищать. Это было очень здорово, круто. Теперь давай передавай приветы. Кому передаем?
1: Так, передаю привет моей Татьяне. Она, возможно, с мужем за рулем сегодня катаются по Москве. Возможно, услышат. И девочкам, которые работают.
0: Хорошо, кстати,
1: девочки, да,
0: да, потрясающе. Я забыл тебе сказать, что я дарю тебе мантию-невидимку, наш фирменный плед. И давай трубку не клади, я расскажу тебе, как забрать. Ну, друзья, всем добра, бобра.
2: Реклама на
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось 2 места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
5: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54 22 77.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 17 часов. Радио

0: Друзья, знаете, в чем смысл жизни? Я не знаю, но пока мы ищем ответ, я предлагаю искать его под хорошую музыку. С вами Борис Всемогущий, знаете, такой себе философ на минималках. И следующий трек для тех, кто тоже запутался, но не сдается. А радио DFM всегда вам поможет. Мы рядом.
1: Реклама.

0: параметрам.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
6: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: Потому

0: друзья, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий, который безумно любит красивую жизнь, путешествия, конечно, вкусно поесть. Поэтому для меня, для вас Яндекс.Еда представила гастрономический путеводитель Ultima Guide по городам Золотого Кольца. Это список лучших ресторанов и баров с самым высоким рейтингом и тысячами рекомендаций. Тут и суздальский агроном, где готовят из фермерских продуктов, и костромская гроза, в которой по-новому интерпретируют старинные рецепты, и владимирский роум-рум с невероятными шоу-подачами. В общем, заглядывайте в приложение Яндекс.Еда и изучайте, куда отправиться в поисках праздника живота. И совсем скоро у нас состоится праздник для тех, кто хочет попасть в эфир. Праздник с настоящими подарками. Набирайте +7 495 956 112.
1: Реклама на Дифа. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: «Додо».
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
8: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
9: Кудовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Каждый групповой чат рождает второй, где обсуждают первый. И если у вас нет второго чата, у меня для вас плохие новости.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-2. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Квартира.

0: круглосуточно рад.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса. Юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Друзья, теперь самое время поиграть. До нас дозвонился Паша из Симферополя. Он хочет забрать у нас автомобиль, которого нету. Паш, привет, ты тут?
1: Приветствую, конечно.
0: Здорово, Павел, как твои дела, как настроение? Расскажи мне.
1: Прекрасно, все отлично, замечательный день, солнце светит, все чудесно.
0: Солнце, день чудесный. Паш, ты работаешь главным инженером. Расскажи мне, какая средняя зарплата главного инженера по стране? Примерно, не твоя, а вот в среднем.
1: Сложный вопрос. В разных сферах разное.
0: Ну, пример.

0: Больше, чем 200 тысяч?
1: О. Сколько?
2: Меньше.
0: Меньше, чем 200. Так, примерно. Больше 100?
2: Больше.
0: Завтра пойду работать главным инженером. Теперь смотри, игра. Представь такую ситуацию. Ты повар в женской колонии. Повар в женской колонии. Тебе нужно за 30 секунд составить меню, назвать мне 10 блюд, которыми ты готов накормить прекрасную половину. 10 блюд для девчонок из колонии за 30 секунд. Ты готов?
2: Ну, давайте.
0: Так, погнали. Громко и аппетитно.
2: Оливье, шуба,
0: так.
2: Винегрет,
0: ага.
2: Цезарь.
0: Так.
2: Пюре, жареная курица, макароны по-флотски, яичница,
0: и
2: рыба запеченная, мясо запеченное.
0: Вроде бы 10. Давай последнее.
2: Холодец.
0: Здорово, это мое самое любимое. Паш, в общем-то, я уже сам хочу прямо сейчас взять и пойти в женскую колонию, чтобы меня кормили в женской колонии холодцом. А ты большой молодец, у меня почему-то все выигрывают и выигрывают, и Паш не исключение. Давай, дарю тебе фирменный плед, которым ты можешь укутать себя, свою возлюбленную. Передавай приветы.
2: Вау, супер. Передаю приветы всему Крыму. Пусть у всех сегодня все будет и всегда все будет хорошо. Солнечно и радостно.
0: Просто всем будет хорошо. Паш, ты большой молодец. Я с тобой прощаюсь. Не клади трубку. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Всем желаю денег, любви и здоровья. Пока-пока.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
10: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Готовность площадок города детства проверяют в Вологде. В Вологде приступили к ремонтным работам на улице Чернышевского. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Готовность площадок города детства проверяют в Вологде. 1 июня в областной столице стартует 16-й сезон проекта «Город детства». В настоящий момент детские площадки, на которых ежедневно будут проходить активности для детей, проверяют на предмет готовности к лету. На каждую площадку выезжает комиссия под руководством депутатов от «Единой России». В июне в областной столице будет работать 20 площадок проекта «Город детства». В этом году проект стал частью «Лета на Русском Севере», который инициировал губернатор Георгий Филимонов, без возрастных ограничений. В Вологде приступили к ремонтным работам на улице Чернышевского. Подрядчик начал работу в районе улицы Железнодорожной. Специалисты демонтируют старый бортовой камень и готовят основания для установки нового. Для работ заужены участки крайних правых полос на улице Чернышевского. Всего подрядчику предстоит обновить участок улицы протяженностью почти 4 километра до Октябрьского моста. Стоимость работ составит порядка 400 миллионов рублей. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: привет, друзья! Меня зовут Юля Погой, я работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже люблю чувствовать приятный запах в подъезде. И больше всего люблю, когда это пахнет из моей квартиры. Мы такие разные, но у нас много общего. Мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет.
0: На календаре 27 мая 2026 года. Это среда, друзья, и для каждого человека, у кого в паспорте стоит город Санкт-Петербург. Сегодня супер праздник. День города, 323 года Санкт-Петербургу. Ю-ху! Всем сердечко посылаю. Вот, люблю, конечно, каждого петербуржца. И вообще всех, кто любит Петербург, кто ценит этот город, кто хоть раз приехал и посмотрел на все это величие и красоту. Я могу говорить об этом бесконечно, поэтому заткни меня, Попов, прямо
1: хватит,
0: сейчас.
1: Хватит.
0: День смелых решений сегодня. Видите, смелое решение заткнуть меня. Всероссийский день библиотек, день библиотекаря. 231 год, между прочим. Поздравляем, библиотекарь.
1: Не шуми.
0: Знаете, библиотекарь – это на самом деле самый страшный человек моего детства. Самый страшный. Потому что именно библиотекарь звонил и говорил: «Здравствуйте, а вы книгу собираетесь нам вернуть? Вы, у нас есть штрафы прописаны, да».
1: Вы себя не переведут.
0: Вы просрочили на год. Вообще не понимаем, где у нас три мушкетера, почему они до сих пор у вас. У нас написано, что у вас. Верните, пожалуйста, книгу, мы штраф тогда брать с вас не будем. У вас есть сутки. Все, и ты в панике, ты не понимаешь, где эта книга, что делать, кошмар. Это просто был ад, друзья, честное слово. Ой, видите, у меня аж прям психосоматика. День изобретения шпрот сегодня. Ну, говорят, нельзя их есть.
1: Но вкусно.
0: Ну, знаете, все вредное, оно обычно вкусно. Просто имейте в виду, как-то это совсем нехорошо. Про шпроты. Ну, серьезно, говорю, плохо.
1: Да я знаю, что ты против
0: них вообще. Канцерогены там, вот это плохо все. И жиру много. Фу, ну ладно. Всемирный день выдры сегодня. Обожаю выдр. Я считаю, что выдры – это самые милые животные на Земле, потому что когда они плавают, морские выдры, морские, я не путаю, они плавают и держатся за лапки, друг друга держат. Вот. И так они, представляете, они так спят. То есть они вот прям спят и держатся за лапки, чтобы не уплыть никуда друг от друга. Мне кажется, что у нас на ЗАГСах вот символом не два кольца, а две выдры, которые держатся за лапки. Важно найти свою выдру. Важно, друзья. Вот если вы нашли свою выдру, сегодня можете ее поздравить.
1: Ну или чтобы в ЗАГСе, знаешь, в костюме выдры. Вот в ростовой.
0: Ну ты давай уже не перебарщивай. Не перебарщивай вот это все. Вот видите, может все опошлить. А так вот сегодня вы можете позвонить своей любимой и сказать: ну что, выдра, с праздником тебя. Она обидится, а вы ей всю ту речь, которую я только что произнесла. Круто? Круто. Международный день маркетинга. И еще сегодня у нас сидорогуречник. Хороший праздник, с огурцами связан наверняка. Ну и решили, друзья, поскольку у нас сегодня день спасателя, правда, в Мексике, ну, мы решили примазаться к Мексике и выяснить у вас следующее. От чего тебя нужно спасти? Вот такой у нас вопрос. От чего тебя нужно спасти? У меня очень легкий ответ, естественно. Ну, во-первых, от холодильника. Вот, от меня, его от меня и меня, от него нас надо 100% спасать друг от друга. Вот, потом от соседского чата. Дело в том, что, понимаете, я понимаю умом, что включаться в эти беседы это очень и очень непродуктивно. Что это плохо, что это расшатывает нервную систему. Ну, не мне, конечно, а им, если я там. И все равно включаюсь. Вот, словом, за слово, вот туда-сюда, и как-то уже вот, половина соседей тебя не любит. Факт остается фактом, что я благодаря нашему соседскому часту понимаю, сколько вообще в мире живет дураков. Но не будем об этом.
1: Срез общества, да?
0: И жадных. Слушайте, вы можете себе представить? У нас, значит, ремонт. Надо было собрать подписи. Это нормально, чтобы нам сделали ремонт пораньше, там не через 10 лет. Так у нас соседка, знаете, что сказала? Я не буду скидываться на ремонт, потому что тогда наш дом станет дороже и квартплата вырастет из-за этого. Вот так вот. Живите, как живете. Не надо нам. А то еще квартплата вырастет, если будет красиво. Лучше мы поживем вовне, но квартплата... Вот, ну, добрый вечер.
1: Да, логика.
0: Вышла из чата, да. Ну ладно, в общем, меня от этого надо спасти, тебя.
1: Меня спасите, пожалуйста, от обязательных платежей. Вот чтобы вот связь, интернет, газ, электричество, вот прочее, прочее, прочее, вот эти все ЖКХ, вот без меня, пожалуйста, как-нибудь. Спасите меня.
0: Вообще надо спасти всех нас от повышения цен. Вот я считаю, это самое было бы хорошо, конечно, очень. Да, вот пришел. Ну, как-то сказали бы, все, ребята, теперь все понижаем. Все теперь только вниз. Не вверх. Это, кстати, единственный момент, когда ты не хочешь вверх, да, ты хочешь вниз. Я только сейчас об этом подумала. Так, друзья, мы здесь очень щедрые сегодня. Сегодня мы отдадим супер наш фирменный плед тому, кто окажется круче всех и ответит на этот вопрос.
1: От чего тебя нужно спасти? Пишите в группе Радио ДФМ ВКонтакте, в мессенджерах, где есть всякие каналы. ДФМ там тоже представлен. Обязательно оставляйте свои комментарии. Ну, конечно же, прямой номер для сообщений 965-115-5-115.
0: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Hago on DFM.

0: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: ОККО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
5: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
6: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской бизнес-прайм и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Стартанул, друзья, 12-й лунный день, 16:54. Ну и, соответственно, о чем нужно вас предупредить. Символ текущего дня – сердце. День любви и мудрости. Сердца раскрываются навстречу друг другу. Сегодня мир особенно чуток вашим просьбам, поэтому можно просить у Вселенной что-нибудь. И вообще провести этот день в аффирмациях, медитациях. Очень хорошо посещать храмы, церкви, другие религиозные и культовые места. А сегодня ни в коем случае при этом нельзя плакать, жалеть себя, иначе в этом состоянии можно увязнуть. Также все пороки в себе следует подавлять. Нельзя быть злым и алчным, срываться на окружающих, затевать нехорошее. Усмирите в себе гордыню, проведите день в расслабленном состоянии. Займитесь медитацией. И еще один символ 12-го лунного дня – чаша. И, соответственно, говорит о том, что вы должны быть щедрыми в этот день, если вы хотите, чтобы ваша чаша не была пустой. То есть, соответственно, если вы будете раздавать сегодня что-либо другим людям, которые в этом нуждаются, не обязательно материальное, может быть, слова, может быть, доброе отношение, то ваш сосуд, чаша наполнится тем же самым. Так, сны сегодня добрые и светлые будут. Ну, вы сейчас пока спать не собираетесь, я думаю. Ну, вот если кто собирается, в Новосибирске уже, в Владивостоке вообще уже давно спят. Вот, но если вы сейчас вот как раз люльку, то имейте в виду, что сны сегодня добрые и светлые. Иногда через них сама Вселенная взаимодействует с человеком. Почти все сны сбываются, поэтому постарайтесь их запомнить, доверьтесь увиденным во сне образом. И, по поводу любви и бизнеса, что нас ожидает, расскажем чуть-чуть попозже.

0: On DFM.
1: Итак, друзья, сегодня обсуждаем тему.
2: От чего тебя нужно спасти, пишите.
1: От подружек, которые говорят, давай буквально на 2 часика. На 2 часика встретимся, а потом утром сами знаете, что происходит. От начальника, который уже заколебал, честное слово, хочет сам не знаем чего, постоянно орет, быстрее бы в отпуск ушел, мы хоть все вздохнем и отдохнем без него. От пригоревшей еды, не знаю почему, но сегодня у меня уже 2 раза сгорела яичница. Может быть, просто Вселенная намекает, что с яичницей хватит на сегодня?
2: Да, хватит жареного, переходить на вареное.
1: Очень прошу, чтобы меня кто-нибудь спас от моей соседки, которая почему-то пакет с мусором ставит за дверь. И он воняет просто на всю Ивановскую. Вот кто-нибудь спасите меня от нее.
2: От чужих советов, особенно от тех, которые делать не просили. От работы. Вот от начальника, от работы вообще сразу. Желательно отпросите от желания жрать по ночам.
1: А я бы очень хотел, чтобы меня спасли от огородных работ у тещи на даче. Очень устал. Спасибо за внимание, Евгений. Чувствуется, знаете, все через точки. То есть чувствуется, что у Евгения уже наболело, накипело, ему уже очень... А сейчас теща скажет, а давай теплицу. Хорошо же будет. Вы подумайте сами, огурчики свои, помидоры. Вы видели цены в магазинах? Вот, а так у вас все будет вот свое, дорогое, родное. Мне ничем помогать не надо, ничем. Только вот это сделай, вот это, и дальше список из 100 пунктов.
2: Евгений, вы сами придумайте себе дело просто, на самом деле, на даче. Топор в руки возьмите, ходите с топором, как будто вы сейчас дрова нарубите, не знаю.
1: Андрей, вы чему-то плохому людей учите.
2: Шланг, как будто вы сейчас будете поливать, потому что как только вы скажете, что вам нечего делать, вам сразу найдут на работу.
1: Вот я здесь, кстати, с Дмитрием согласна по поводу шланга. Понимаете, вот когда вы стоите, вроде как, да, и вас спрашивают, а что ты стоишь? А вы говорите, готовлюсь поливать. И вы можете готовиться хоть весь день. Каждый раз, любой рандомный момент, к вам кто-то подойдет, а вы, ну что, ты не видишь? Поливать готовлюсь. Все, а потом дождь пойдет. Дождь пошел, все, поливать уже не нужно. Вот так вот легенду мы и придумали для Евгения, который явно совершенно мечтает о том, чтобы кто-то его отмазал. Друзья, от чего вас нужно спасти? Обязательно пишите что-нибудь оригинальное и интересное. И не забывайте, что в ближайшее время мы еще поиграем.
2: У нас игра называется «Есть контакт», нужны 2 участника, телефон 8-495-956-101-2. Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
3: Реклама на DFM. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Комбо для тех, кто не может выбрать. 2 вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации. На ваш вкус.
6: Последняя весенняя распродажа в интернет-магазине «Стройландия.ру». Только с 29 по 31 мая скидка на все 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия.ру». «Стройландия» для дома и больше.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
11: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
12: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: А мы прямо сейчас будем играть в «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Кто здесь?
2: Здесь Кирилл из Москвы. Кирилл, приветствуем.
3: Да, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Да, Кирилл будет объяснять слова для Натальи, которая рядышком тоже стоит, в Московской области находится. Наталья, вы с нами?
4: Да, я с вами здесь.
1: И ты говоришь, как будто рядышком они, правда, действительно.
2: Москва, город маленький.
1: Да. Ты
4: знаешь? Красногорск рядом с Москвой.
1: Ну, в общем, практически, да. Практически под одним небом.
3: Москва маленький город.
1: Очень маленький. Знаете, иной раз до Новосибирска быстрее долететь, чем, например, из одной стороны Москвы в другую на машине доехать.
3: Так, верно.
1: Не будем об этом, о грустном. Поговорим о веселом. О том, что вам нужно хотя бы два слова отгадать, и уже подарки будут ваши. На старт, внимание, поехали.
3: Так, есть такое понятие, как лисья.
4: Алло.
3: Да, есть такое понятие, как вот лисья. Продолжение.
4: Голова, шкура.
3: Мышь прячется туда.
4: Норка.
3: А если вот в единственном числе?
2: Нора прозвучала.
1: Нора.
3: Да, отлично. А песня есть такая, ля-ля-ля-ля, номер 5.
4: Твоя попытка номер 5? Моя попытка номер 5. Попытка?
1: Да. Есть.
3: А, и третья. Фарш на шпажке, либо на шампуре.
4: А это, господи, люля-кебаб?
2: Да!
1: Отлично!
2: Аплодируем, вручаем наш фирменный плед каждому из вас, поздравляем.
1: Ну что, ребята, молодцы, круто получилось, и поэтому мы вам еще дарим дополнение по 10 секунд на все приветы.
2: Наталья, начинайте.
4: Передаю всем привет, спасибо, что вы есть, вы классные, Дедовск, Красногорск, Москва, привет всем.
2: Спасибо, Кирилл.
3: Своей семье передаю привет, детям, Наталье спасибо. Вместе выиграли. И вам, что вы дарите такой позитив каждый раз.
0: Есть контакт.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? А-а-а. Ты садишься в машину со звуком «Эть», а выходишь из машины «Опа!»
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пендел!
1: Перец!
2: Пендел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: «Лента».
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
14: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
15: Помогите найти зубастого продажника.
16: Мне очень нужен четкий программист.
17: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
18: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
19: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
20: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
21: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
0: А дальше тусовка.
7: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: On DFM.
1: Бассейны под открытым небом в Москве, например, откроются с 1 июня. Уже можно будет плавать, несмотря на погоду. Даже если будет холодно, все равно нырнем. Ну и к пляжному сезону тоже необходимо подготовиться. Да и вообще к лету. Есть у нас лайфхаки, которые сделают какие-то моменты для вас проще. Например, чтобы босоножки не натирали перед выходом из дома, смажьте самые проблемные места антиперспирантом. И тогда натирать вам ничего не будет. Деньги или мелкие ценные вещи на пляже лучше всего прятать в старых бутылочках. Ну, например, из-под косметики или какого-то средства. Ну, сами понимаете, вы пошли плавать, да, не надо, извините, вы не посторожите мои вещи. Вот без этого, чтобы обошлось, вы можете просто спрятать куда-нибудь, типа в какой-нибудь лосьон. Ну, кому нужен ваш лосьон? Камон. Никому. А там лежат как раз деньги, ключи и что-нибудь ценное. Ну, телефон, конечно, не поместится, за ним все равно, да как-то будет следить. Но с другой стороны, может быть, вы большой бутыль с собой таскаете, тогда и это поместится. Так, чтобы пляжное полотенце не сдувало ветром, положите по краям пакеты, наполненные песком. Представляете как? Положите в сумку для пикника замороженную губку для посуды. Замороженная губка поможет дольше сохранить продукты холодными. Кроме того, когда вода растает, она соберется внутри губки. Благодаря этому сумка останется сухой внутри. Хороший лайфхак, да, кстати. Интересно. Еще... Что у нас тут предлагают? Если вы вышли на пробежку в 6 утра, как все из джинсы, значит, то и вам некуда положить ключ от дома, проденьте через шнурок на кроссовках и закрепите ключ.
2: Бегать и звенеть.
1: Ну, звенеть будет, да. Ну, тем не менее, вот такой вот есть вопрос. Перед тем, как выйти из машины, перекрутите руль вниз. В жаркую погоду это поможет сохранить холодную ту часть руля, за которую вы держитесь при вождении. Как думаешь, это сработает?
2: Ну, так вообще салон нагревается летом, что может и не спасти, честно говоря.
1: Чтобы платье не задиралось...
2: Так.
1: Когда вы едете на велосипеде, возьмите монетку и закрепите ее на подоле с помощью резинки для волос. Оказывается, это можно сделать. И вот грузик получится такой специфический, вы не покажете стриптиз всему парку. Хотя, смотря какие цели вы преследуете. Вот. Складывайте пляжные принадлежности в мешок для стирки белья. Очень, кстати, действенный лайфхак. Вместо брелока используйте винную пробку. Благодаря этому вы не утопите ключи, если вдруг уроните их в воду. Справиться с пятнами от ягод на руках хорошо помогает лимонный сок. И еще в качестве подставки для телефона можно использовать солнечные очки. Чтобы шея не потела, смажьте линию роста волос антиперспирантом. Ну и если кроссовки или кеды начали неприятно пахнуть, нанесите на внутреннюю поверхность сухой шампунь, и все будет окей. Надеюсь, хоть что-то из этого вам пригодится. А если не пригодится, ну, извините. Может быть, вы нам сами тоже подкинете какие-нибудь интересные лайфхаки. Ну, а пока мы вам, как говорится, подкинем хорошую музыку. Special for you.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
4: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция действует до конца месяца.
6: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
9: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
10: О, Северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: And gentlemen, мы продолжаем наше движение. И, конечно же, я напоминаю вам, что здесь вместе с нами сегодня Дмитрий Попов.
1: Здравствуйте, добрый вечер. И, конечно, Юля Пагу.
0: Как-то вот, знаешь, я тебя прочувствована, а ты меня, ну, как будто мимо проходя.
1: У тебя вначале, смотри, 8 секунд тебя представлял механический мужчина.
0: Механический мужчина, да, он хорошо представляет. Вообще механический. Ну ладно, не будем об этом. Так, ну что, друзья, давайте напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
1: От чего тебя нужно спасти, наш дорогой слушатель?
0: Спасите меня от увольнения. Ой! Знаете, я обратила внимание на такую тенденцию. Когда вы расходитесь с кем-то, или вот увольнение происходит, всегда происходит вот этот момент страха, он наступает, накрывает. Страшно, потому что больше всего на свете мы боимся перемен. Но парадоксальный момент. Наш рост, он как раз чаще всего наступает после вот этих неприятных перемен. То есть когда нас вот как будто вселенная выкидывает откуда-то, для того, чтобы мы наконец ступили на тропу, на ту тропу, которая приведет нас к лучшему. И вот, может быть, увольнение – это не так и плохо.
1: Да, не отчаивайтесь.
0: Главное,
1: чтобы начать что-то делать, надо перестать что-то делать.
0: Правильно, друзья. Главное, чтобы увольнение было с парашютами. Увольнение с парашютами – это хорошее увольнение. 5 окладов, и мы уходим. И вы нас больше не услышите. Так, от булочек с маком. Так, еще от раздвоения личности. Каждый день утром планирую, с чего начать ремонт, а вечером выбираю тур на море. Выбирайте море. Когда вы будете старыми, вы не будете помнить о том, какая прекрасная плитка была у вас в туалете. И вы точно не вспомните, какую потрясающую систему канализационную вы установили. Вы будете вспоминать только о том, как вы любили, как вы путешествовали. Ну, что-то вот из этой категории. Поэтому все-таки я считаю, что выбирать надо путешествие.
1: Здесь и сейчас живите.
0: Абсолютно. Да. А лучше, когда вы все-таки умудрились и там где-то сэкономить, и тут присэкономить, и все сложилось. Берете 2.
1: Купите новое покрывало на диван, и вот уже обновили комнату.
0: И вот уже как будто бы не облезлый диван. Вот. Значит, от стейков и креветок на гриле. Только что отметили ДГ в ресторане, теперь придется меня катить до машины. ДГ это что?
1: ДГ, возможно, описка.
0: ДРР все-таки.
1: Да.
0: От трудоголизма вернуть к отдыху и балансу. Анастасия хочет. От скучных разговоров, от незаканчивающегося ремонта от бывшего. Ольга просит, спасите.
1: Олег просит спасти его от невкусных абрикосов. Сегодня целый день он ими объедается, прям ест через силу, но не выбрасывать же 2,5 килограмма.
0: Не выбрасывать. Нет, лопайте. Впрок, чтобы потом зимой вы думали, абрикосы, фу, нет, объелся, зачем они, надо черешни так поесть, клубнички так поесть, чтобы потом вот эти вот пластмассовые не покупать в середине зимы, конечно, за бешеные деньги.
1: Олег, вообще все самое невкусное не несите на работу, на работе все как-то вот невкусно съедается.
0: Съедается мгновенно, не успеваешь даже обернуться, бац, уже ничего нет, вот и все. Так, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, впереди у нас луноход. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
2: Будь на связи. Пиши в эфир Радио DFM. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас расскажем, что нас ожидает в любви и бизнесе в 12-й лунный день. Значит, с окружающими, а тем более с близкими людьми ссориться в этот день нельзя. Если поругаетесь, помириться будет очень трудно или даже вовсе невозможно. Поэтому будьте осторожны в общении. В крайнем случае уединитесь и проведите сегодняшний день с самим собой. Вот, пообщайтесь. Наверняка человек интересный. В любовных отношениях может появиться недосказанность. 12-й лунный день – неподходящее время для выяснения отношений. Поэтому серьезные разговоры с избранником или избранницей лучше отложить на другой день. Несмотря на возможные конфликты, день благоприятен для заключения брака. Считается, что сегодня все браки заключаются на небесах. Ну и по поводу работы. На сегодняшний день выбирайте спокойную, пассивную работу. Ничего нового начинать нельзя. Также не стоит заниматься делами, которые имеют для вас большое значение. Все может измениться в любой момент. Отложите до лучшего времени решение финансовых вопросов. Для активной работы крайне неблагоприятный день. В общем, делайте вид, что работаете, и будет все окей.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Хотите, я сейчас всем вам сделаю чуть-чуть неприятненько?
2: Нет! Честно ответить. Хотя, повлияет ли наш ответ на что-то?
1: Нет. Значит, россияне начали переезжать на время отключения горячей воды. Кстати, если вы планируете отпуск, то можно посмотреть, когда в вашем районе будут отключать горячую воду. Если у вас нет бойлера там и водонагревателя, например, вы не хотите устанавливать, то вот на это время как раз хорошо бы спланировать отпуск.
2: Ну, в принципе, да.
1: Вот, и некоторые даже специально, действительно, таким образом подбирают себе время для отпуска. А так, тазики, кипятильнички, все.
2: Тянечки,
1: вот.
2: Да.
1: Ой, боже, как я все это не люблю, честно, правда. Вот особенно меня раздражает, когда 2 недели как будто бы никакие работы не ведутся, потом 2 недели заканчиваются, написано, что мы продолжаем, потому что резко что-то там случилось. И они вот как раз начинают 2 недели что-то еще делать.
2: Извините за доставленные неудобства.
1: Неудобства. Ну, конечно, извиняем. Чего там длинные волосы в тазике мыть? Ой, как неприятно. Ну, на самом деле, конечно, многие сейчас решили вопросы водонагревателями всеми этими. Поэтому вопросик-то теперь уже, ну, полегче, чем раньше. Раньше, конечно, это было совсем сложно. Ну вот, все. Больше никаких укольчиков не будет. Дальше у нас тема.
2: От чего вас нужно спасти? Сегодня обсуждаем это. Напомню, что есть группа Радио ДФМ ВКонтакте, прямой номер для сообщений 965-115-5-115.
1: Я бы очень хотела, чтобы меня спасли от криворуких парикмахеров. В последнее время мне с такими просто ужасно везет. Я хотела корешку. Девочки понимают, красивую, плотную, длинную корешку. В итоге мне сделали горшок, и теперь я похожа на Гоголя. Ой, вот смеяться-то грешно.
2: Не.
1: Вообще странно, почему, например, когда кто-то падает, мы не подбегаем эмпатично к человеку, ты, боже, какой кошмар, а начинаем ржать, как сумасшедшие. Особенно, если красиво кто-то вот рухнул. Прям это смешно. Это вообще нифига не смешно. Человек, может быть, ударился, а вот почему первая реакция именно смех? Вот вы, Дмитрий, не знаете, почему так реагирует наш мозг?
2: Ну, смотри, как падает еще человек. Бывает действительно комичная ситуация.
1: Ну, вы обратили внимание, комедии, например, они часто построены на том, что вот кто, например, «Один дома» я просто смотреть не могу. Это же издевательство. Нет, ну, конечно, там люди не очень порядочные, они воры. Но, во-первых, зачем вы нам тогда показали их такими милашками? Эти два вора, они как будто бы такие милые. И их, вот мне лично, становится в один момент жалко. Серьезно. Это как Том и Джерри, например. Вот я не знаю, кому как, мне там Тома жалко. Мне кажется, это мышь-абьюзер. Натуральный абьюзер. А Том, он как будто просто с ним поиграть хочет, с этой мышкой. С этим... Джерри.
2: Кстати, вспомни, когда кто-то падает, следующий вопрос, где врач? Есть ли врач? А кто-нибудь это заснял?
1: Да, да, сейчас уже... Причем чаще всего это спрашивает именно тот, кто упал. Он спрашивает, снимали?
2: Да,
1: снимали? Звездой все-таки хотим стать мы больше, чем не повредиться. Значит, от бывшего, тут, наверное, только будущий поможет, подсказывают Ольге. И от ошибок в тексте. Постоянно делаю какие-то нелепые очепятки, из-за этого ужасно стыдно периодически бывает перед рабочим чатом. И вот как раз от рабочего чата просят спасти. Очень популярный ответ. А почему? А потому что надоели. Там немножко другое слово написано. Вот. На «з» начинается, на «и» заканчивается. Задолбали. Вот. Но прикольно, что вы подумали не это. Дмитрий.
2: Напомню, что у нас впереди игра методом тыка. Скоро будем проверять интуицию наших слушателей. Телефон 8 495 956 101 2.

0: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка. Будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Георгий мчится по окраине Москвы. Прямо сейчас стоит в пробке где-то на МКАДе. Георгий, как там? Рассказывайте.
2: Печально, ребята, печально.
0: Это логично, это не должно быть хорошо. Это вы еще радуетесь, что вы не в сторону, как говорится, Подмосковья в пятницу стоите.
1: Ищите положительные стороны во всем.
2: Я радуюсь.
0: Всегда может быть хуже. Может быть хуже. А если бы вы на такси? А если бы дождь?
1: А если бы не работал кондей?
0: Ой, да. В общем, мы вам можем накидать еще много.
2: Ужас, как и рассказываете.
0: Много кошмаров, но сейчас к главному переходим, к вашей интуиции. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Вы умеете не задумываться?
2: Да.
0: Ну что, тогда на старт. Внимание, поехали. Правда, что в слове 4 6 букв?
2: Нет.
0: Правда, что у кошки породы курильский бобтейл нет хвоста?
2: Нет.
0: Правда, что панда не может высовывать язык?
2: Нет.
0: Правда, что в прямом угле 180 градусов?
2: Да.
0: Правда, что игрок в шашки называется шашист?
2: Нет.
0: Отлично. Да. Я даже не знаю, что здесь делать, понимаете? Я даже не знаю, как вам помочь.
1: Ну а вдруг?
0: Ну а вдруг?
1: Ну а вдруг? Георгий, один ответ мы даем вам право исправить. Давайте, чтобы было проще. Вот первый вопрос, второй, третий, четвертый или пятый?
2: Про угол.
1: Про угол? Ага. Ну, хорошо. Про угол, значит, про угол.
0: Так. Ладно, давайте выясним ваш уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект.
3: Ваш уровень интуиции равен двум.
0: И это два получилось, то когда вы исправили свой ответ. Так у вас был один. И я как раз хотела, чтобы вы дошли до нуля. Почему? Потому что если бы... Это тот редкий случай, когда вы стоите над ней, вам за это подарки дают, понимаете? Вот, потому что мы за ноль также отдаем плед. Но за два мы ничего не отдаем, за единицу тоже. Поэтому мы вам просто аплодируем.
1: Георгий.
0: Но, Георгий, у вас есть возможность дозвониться в следующий раз, а пока использовать 10 секунд на приветы.
2: Ну что ж, всем спасибо, кто меня послушал. У меня сегодня дебют. Передаю привет вам, DFM, и всем, кто меня слышит. И Васину Николаеву с 14-го автобусного парка Солнцева. Держись, бро.
0: Так, пока Вася держится, мы быстренько правильные ответы. Правда, что в слове 4-6 букв «да». Правда, что у кошки породы курильский бобтейл нет хвоста? Да. Правда, что панда не может высовывать язык? Нет. Правда, что в прямом угле 180 градусов? Нет, 90. И правда, что игрок в шашки называется шашист? Это действительно так. Мы вам еще раз аплодируем и желаем легкой дороги домой.
3: Реклама.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный, в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В «Ленте».
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором чем не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
13: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что

0: Прямо сейчас, друзья, несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Let's go! Индейка – отличный источник белка с низким содержанием жира. Поэтому, если вы не хотите давиться куриной грудкой, давитесь индюшачьей. Носки изначально носили как символ статуса у богатых шелковые, а простых шерстяные. В среднем человек увольняется 5-7 раз за жизнь. Значит, шлепки по попе... Шлепки? Шлепки!
1: Или шлепкой по попе.
0: Господи,
1: тоже, в принципе,
0: шлепки,
1: можно.
0: Пардонте, друзья, неправильно ударение поставила. Ну, я просто даже не подумала о том, что это про шлепки по попе. Я как-то даже вот... Полезны для здоровья. Терапевты утверждают, что они разгоняют кровообращение. А особенно полезен медовый, так называемый, массаж, который вот шлепки по попе с медом. Угу. Там еще прилипает, все так. И действительно, кстати, очень хорошо убирает целлюлит. Хочешь, я тебя побью?
1: Да, спасибо, я,
0: ну, как хочешь.
1: Достаточно двигать.
0: А ты знаешь, сколько вообще такой массаж стоит? А я тебе бесплатно предлагала. Вот, Попов, вот, упускаешь выгоду. Называется упущенная выгода. Значит, одна корова дает до 50 литров молока в день. Лист – это маленький завод по производству кислорода. Значит, самая частая причина ссор – недопонимание. Существует профессия обнимателя за деньги. Я, видишь, хотела только что стать этим шлеподером за деньги. Я даже не знаю, как придумать эту профессию. Я боюсь сейчас, не дай бог, матом ругнуться.
1: Да, у шлепок тоже плохо звучит.
0: У шлепок хорошо звучит. Профессия у шлепок. В принципе, за деньги и ушлепком можно помыть, за хорошие. Так, цель фуршета — не наесться, а пообщаться. Не люблю фуршеты. Не люблю вот это. Слушайте, стоишь как лошадь, знаете, в стойле, и вот это вот сено жуешь. Ну, такое себе. Мне нравится посидеть, вот как-то можно расслабиться.
1: Ну, конечно.
0: Я дома даже ем лежа. Почему я должна где-то стоя есть? Не знаю. Не, я вот это вот не люблю. Вот это. И как, знаете, как будто бы в этом нет, ну, какого-то единения, да?
1: Да я тоже не люблю вот эти форматы современные.
0: Фуршеты.
1: Фуршет, да, вот,
0: нет, фуршеты хорошо, если они перед банкетом. То есть вот если фуршет перед

0: On DFM.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы, конечно же, бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый крутой.
2: Отвечали на вопрос сегодня, от чего вас нужно спасти.
1: Ну и некоторые последние сообщения готовы зачитать. Меня иногда надо спасать от самой себя. Могу себя накрутить, нафантазировать, додумать или передумать, и даже психануть. Вот, например, сегодня не планировала убираться на балконе, психанула и убралась, не стесняясь в выражениях о скопившемся хламе. Меня нужно спасать от матерных слов. И от своих, и от чужих, потому что... Некультурно же, некультурно. Ну и, конечно, подошли к нам анонимные алкоголики, которые кричат: «Спасите меня!» Спасите от этих выходных бурных, после которых нужны еще выходные, чтобы отлежаться. Друзья, напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью.
2: Просит спасти от просмотра сериалов. Нравится, но затягивает так, что каждый день ложусь в 12 ночи.
1: Ну вот некоторые еще одну серию спать, да. Еще одну серию спать, потом бац, а уже 4 утра. Вот признайтесь честно, многие же из вас, когда ложатся спать, подсчитывают, сколько они будут спать, если заснут прямо сейчас. Вот это вот прям жиза такая. И как-то неприятно становится, когда понимаешь, совсем мало остается времени. Но классно бывает, когда ты среди ночи, например, проснешься и думаешь: о боже, скоро же на работу. Смотришь на часы, а оказывается еще только 2 часа или 3 часа ночи. И ты думаешь: я еще буду спать сколько времени. Даже если час. Вы понимаете, что утром час и утром вечером, и вечером час, это разное время. Совершенно по-разному течет. То есть утром час — это как будто очень много времени, а вот вечером... Это да. Быстро пролетает, мгновенно просто.
2: Как раз можно еще серию посмотреть.
1: И все, да. А там можно 3 сна еще увидеть. Так, друзья, давайте выберем, кому сегодня отдадим подарок.
2: Да, мы сегодня посмотрели, что вот нам понравился автор сообщения, который прислал свой вариант ответа в нашем мессенджере Макс. Кстати, напомню, номер 965-115-51-15. ОЛС, такой ник у человека. Его нужно спасти от поездок на рыбалку, где он за рулем, потом он собирает удочки, грузит рыбаков и объясняет их родственникам, почему они приехали с рыбалки без рыбы.
1: Да, это, конечно, очень сложно. Да. У меня приятель есть, он действительно один раз поехал на рыбалку, и он просто с таким понтом, знаете, он такой вот прям: вау, такой крутой, я, да ты знаешь, какой я рыбак, я тебе обязательно рыбу там притащу. Ну, в общем, он своей жене наговорил кучу всего. А было, не клевало, бывает так. Он ничего лучше не придумал, как зайти в рыболовный магазин, в рыбный магазин и купить рыбу. Да, рыбу, причем с головой он купил и так далее. Но проблема вся в том, что эта девушка, она дочка рыбака, и она сразу поняла, что рыбу ей притащили морскую.
2: Что продукция называется свежемороженой.
1: Морская рыба оказалась. То ли он дораду купил, что такое. Ну, то есть он притащил, сказал, что он сам словил. Он думал, она не поймет. А она как раз, два, три. И там такой скандал.

0: Скандал начался. На самом деле начался действительно скандал, это не шутка. Потому что, ну простите, он мог просто по-честному прийти и сказать: слушай, не клевал. Ну вот так вот, я вообще круто ловлю действительно рыбу, ну просто не клевал, такая погода была. А он принес, и, естественно, о чем подумает девушка сразу, что он ее обманул, что он был у любовницы, что это все вот так вот и никак иначе. Она себя уже, естественно, накрутила. Но потом, естественно, фотографии спасли. Фотографии, там все остальное, которые поприсылали там и так далее. Вот, и он выкрутился. А так мог, все, мог бы вообще там, я не знаю, побитым уйти. Поэтому поздравляем.
1: Поздравляем, вручаем наш фирменный плед для пикничка, для рыбалки вполне подойдет.
0: Ни хвоста, ни чешуи всем, кто собирается на рыбалку, друзья. И, конечно же, мы желаем вам классного настроения сегодня вечером. Пусть у вас в душе будет солнечно, несмотря на то, что происходит за окном. Всем пока! Pago, Pago, DFM.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на Коляски ТОП. Облегчаем жизнь современным родителям. Функциональные коляски, электросамокаты и электромобили. Мебель и текстиль для детей. Новгородская 2А. С любовью. Коляски ТОП.
5: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского 97. Телефон 54-22-77.
6: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
7: О, северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ди-Ньюс на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Вологжане предложили свои инициативы в народную программу партии «Единая Россия». Около 40 специалистов восстанавливают дом Варакина в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Вологжане предложили свои инициативы в народную программу партии «Единая Россия». Реализацию новой народной программы партии «Единая Россия» на период с 27 по 37 годы обсудили на форуме «Есть результат». В формировании новой программы приняли участие жители областной столицы. Приоритетными направлениями стали 4 глобальные сферы. Усиление жилищного блока, вопросы ЖКХ, также направления демографии и культуры. Вологжане могут оставить свои предложения по развитию родного города на сайте партии «Единая Россия». Есть результат. В период с 2021 по 2025 годы по народной программе в Вологодской области было реализовано 508 проектов. Около 40 специалистов восстанавливают дом Варакина в Вологде. В Вологде продолжают реставрировать купеческий особняк 18 века. На втором этаже потолки уже готовы под покраску, стены выровнены и оштукатурены. Продолжается устройство полов. Рабочие также трудятся на фасадах. Идет процесс нанесения шпаклевки и выравнивания стен. По решению губернатора Георгия Филимонова на реставрацию из областного бюджета выделили 207 миллионов рублей. Планируется, что ремонтные работы завершатся осенью этого года. В обновленном особняке откроется городской ЗАГС. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Ди-Ньюс. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

радио DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: лучших треков недели. Радио ДМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
10: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потом.

0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
7: ОК представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится 3-й этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. 3-й этап. РТС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
13: Welcome back, and right now.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: Потому

Crazy night, intense.

0: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, ванный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радио DFM. В Москве час. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.